Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Radio DFM.

Открытие радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Welcome back, and right now...
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.
12: Потому что радио DFM. DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат...
5: Мамочке нужно ее оружие.
4: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Разбудильники на радио DFM. Буяка, буяка! Приветуля, барабуля! Ди команда! Ура! Пятница! У-ху! Она как Новый год, да, вообще? Празднуется, правда, 52 раза в году. А так, ну что ж, ди народ, давай, врубай дофамин повышающий шоу!
1: Разбудильники! Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Который посчитал, сколько недель празднуется пятница в году. Году. Ничего себе.
0: 52 раза в году.
1: С ума сойти. Будем знать.
0: Но прикинь вообще.
1: У нас настроение, как вы поняли, игривое. Я бы даже сказала, игровое. Поэтому мы готовы начать игру «Разбирайка». Для этого отправляйтесь в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры. И максимально смешно расшифруйте аббревиатуру ПИР. П-И-Р.
0: Праздник и разврат.
1: Коротко о планах на вечер Саймона. Да. Пир, пятница и радость.
0: А то тут, видишь, у меня это 18+.
1: Еще версия для тех, кто не позавтракал. Поешь или разогреть?
0: Кстати, я недавно, знаешь, какой видос я посмотрел? Какие блюда вообще нельзя два раза разогревать?
1: Суши.
0: Не, суши-то можно. Ну, как-нибудь соберу для вас, вот, сайхакинг как-нибудь.
1: Это будет полезно.
0: Вот, да. Оказывается, блин, я всю жизнь вообще разогревал с удовольствием, потом мне сказали, так нельзя.
1: Ну, принимать участие в игре «Разбирайка» тоже полезно, потому что, если оставишь самый смешной комментарий, мы вручим тебе подарок от Радио DFM. Ну и, конечно, заявки на пробушку, все там же, группа ВКонтакте, мессенджеры. Как зовут, где живешь и кого будем будить? Пиши.
0: Да, это мы сделаем ровно через одну песню. А я поймал себя на мысль недавно.
1: На мысли?
0: Да, на мысли. Да, на мысль. Что мы же поем пятничный гимн.
1: Угу.
0: Оказывается, многие поют вместе с нами, но неправильно.
1: Мне кажется, сейчас у тебя будет каминг-аут.
0: И ты тоже, да?
1: Я пою его неправильно. It's Friday again, я пою.
0: Да, а на самом деле it's Friday then. It's Saturday, Sunday, what?
1: Ага.
0: То есть, значит, пятница, а потом суббота, воскресенье.
1: А затем, типа, суббота,
0: затем,
1: воскресенье.
0: Да.
1: А я думала, снова, ну, то есть, it's Friday, пятница, снова, бла-бла-бла.
0: Мне такую версию больше не нравится. Но, на самом деле, если петь правильно, it's Friday, then, it's Saturday, Sunday, what? Теперь попробуем, да?
1: Давай.
0: С оригинала. Again, только не пей, да?
1: Забуду это.
0: Нет у тебя мышечной памяти, да?
1: Возможно, сейчас проверим.
0: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? Да, браво, браво! It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, который умудрился разогревать суши.
1: Это реально законно? Так можно?
2: Не, ну именно суши, которые на грил, да.
1: Ага.
2: А там, где рыба сдала, лучше не надо, да.
1: Получили заявки на пробушку, группу ВКонтакте под последним постом видим и в наших мессенджерах.
2: О, а я уже вижу в нашем мессенджере Кирилла. Пишет он: доброе утро всем. Всем желаю пятницы такой классной, что рабочий день прошел незаметно, а вечером провести пятницу как следует.
1: Ничего себе, кто-то переплюнет тебя в том, как мастерски говорить тосты.
2: Да, видишь, красавчик, да, вообще? Вот у кого надо поучиться, да? Кирилл, зиба-зиба, что ты есть? Смотри, лови пятницу именно в таком виде.

0: Ну что за сэмпл, с ума сойти.
1: Не говори.
0: Доброе утро, разбудильники. Разбудить моих детей Антона и Василису. Уж очень они хотят спать. Хорошего дня, грядущих выходных. Привет из Москвы от Антона.
1: О, Антон, просыпайся. Wake up, wake up. Будем прямо как надо. Так, и... А, во. Теперь у меня работает.

0: Дальше нам пишет Алекс у нас в мессенджере. Привет, Катя и Сай. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу Лену с днем рождения. Happy birthday, Лена.
1: С днем рождения, Лена. Разбудите, пожалуйста, меня. Павел просит. Питер рулит, а я не могу проснуться никак. Доброе утро всем.
2: Ну вот, Ленинград, трек только что был.
1: Как замычились.
2: Не говори вообще. Но еще есть трек, который можете разбудить, если не помог. Поехали.

0: это налево. Нарехс, это уже направо. Ну, я
1: Нидерландский. У нас лингвистическое шоу.
0: Да, я же нидерландский чуть-чуть знаю.
1: Не только футбольных фанатов мы приглашаем к игре, которая состоится скоро. Звоните по телефону прямого эфира +7 495 956 101.2. Мы ждем.
0: Ждем повторений, в матучении.
1: +7 495 956 101.2.
0: Оу, yeah. Ну что ж, наступила пятница. Бодро пожаловать к нам. Это шоу «Разбудил Ники».

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
7: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Шака, була, олла парабола, ди народище. Если с утра встал и сразу же устал, заряжайся с помощью Powerbank Show.
3: Разбудильники.
2: Она продолжается заряжаться от солнечных лучей через кружку кофе. Катя Бодрова.
3: Сам Powerbank, диджей Саймон.
2: Играем в фейкануты. Где родились блюда папарделле, схренаделле и буррито по-бурятски.
3: Завтракали таким, было дело. Сегодня будем фантазировать на другую тему. У нас на линии Юля из Сергиев Посада.
4: Wow.
3: Юля, привет.
2: Hello, Юлия.
5: Привет, привет. Привет, привет, привет.
3: Ну, у нас реально на фантазию дальше игра. У тебя как с креативностью?
5: Блин, ну вот сейчас проверим, кстати.
3: Давай проверим.
2: Я всегда хотел спросить, Сергиев Посад, да, правильно так
3: называется? Сергиев.
2: Сергиев.
5: Сергиев Посад.
2: А, то есть это не имя Сергея? Это не от имени Сергея, да?
3: От имени, да, вот.
2: А,
3: угу, вот, Сергей Радович.
2: Вот такое двойное название города вообще. Я всегда вообще удивляюсь вообще. Вот, может, там...
5: Приезжайте, кстати, у нас очень красивая лавра. Приезжайте в гости.
2: Хорошо. Хорошо.
3: Так, пополняем наш списочек городов, которых мы должны посетить.
2: Обязательно.
3: Вот. И параллельно объясняем правила игры «Фейкануты». Сегодня мы решили пофантазировать и придумать выдуманные прически. У нас одна минута на это дело. Придумываем по очереди, озвучиваем свои версии. С кого начнем, Саймон?
2: А, ну начнешь, да?
3: Угу.
2: И за тобой Юлечка.
3: Угу.
2: А потом уже я, брат от другой мамы.
3: Замкнешь этот девичий круг.
2: Let's do it, let's go.
3: Хорошо, и на ком прозвенит гонг, не сообщила вам об этом, тот продул, имейте в виду.
2: Угу.
3: Поехали.
2: Так, что скажешь?
3: Так, у каре, на самом деле, есть и другое название. Когда бахнуло 30.
2: Прическа Зазу?
3: Да-да.
2: Зазу. Так, Юля?
5: Ну, прическа, может быть, шампиньоны называется?
2: Шампиньон.
3: Такой белый, белая шапочка.
2: А у меня, кстати, была прическа именно не шампиньон, черные шампиньоны.
3: А, серьезно?
2: Да, то есть кусками вот в голове так делается.
3: Оно существует.
2: Да, у нас в Африке оно делает так. Ну, так, дальше у меня тонированная лисина.
3: О,

0: рыжие косички Саймона. Давайте вспомним о том, что когда-то он был рыжим.
1: Когда-то, да уж. Ну что ж, Юлечка.
2: Пирог не поднялся, такая приплюснутая.
1: Кто не поднялся?
0: Пирог не поднялся.
1: А, я слышал, сирог не поднялся. Ладно, неплохо. А у меня будет зализанный оползень. Ну, это прическа.
0: Не хотела бы я такую. Гламурный бардачок.
1: О, а там же вообще-то беспорядок.
0: Так, что, успела Юля свою версию?
2: Была пустая тарелка. Да, да, я
1: успела. Не-не-не, Катя успела проиграть, пока вот...
0: Я пытаюсь у тебя, Юля, эту победу выдернуть. Да, а Саймон пытается тебя спасти. Окей, будем считать, что все справились с этой задачей на отлично, с этой игрой, ну, а Юля особенно. Ты забираешь подарок от Радио ДФМ.
1: Катя урвала, короче, этот проигрыш с тебя. Как делает команда Скудерия Феррари? То есть, и, знаешь, есть мем, да, который гуляет именно за границей.
0: Так, это сейчас будет гоночная тема, ну?
1: Нет, что это? Ну, обычно говорят, что он вырвал победу, да?
0: Так.
1: А у Скудерия, наоборот, вырвал проигрыш. То есть едет на первом месте, но все равно умудрился проиграть.
0: Будем знать.
1: Вот такая шутка про Скудерия, да. Ну что ж, еще осталось время на привет, да?
0: Да, разумеется.
1: А, Юлечка, вот, я 50 секунд на привет теперь.
2: Мне так приятно, ребят, с вами было поиграть. У меня прям настроение подняли. Вам привет передаю. Город Сергиев-Посад, город Калининград, все, кто меня сейчас слышал. Ну, своему любимому мужу и деткам. Хорошего дня всем.
1: Зиба-зиба. Скоро приедем.
0: Сергиев-Посад, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: У-ла-ла-ла. Намасте, здрасте. Всем мем привет и бодро пожаловать в шоу «Разбудильники». Одной рукой она печет хачапури, а другой рукой управляет картами мемо. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп «Позитивные предсказания» с запашком плюс вайба.
3: Сегодня звезды расскажут, какая ты наука.
2: О, что-то на больно умном, да?
3: В пятницу самое то.
2: Прикольно. Давай сзади начнем.
3: С конца. Давай.
2: А, окей. Рыбы.
3: Биология. Вам хочется простого животного есть, спать и размножаться.
2: Ух ты, о! Вот это я понимаю.
3: Это Саймон уважает.
2: Да, это я уважаю, конечно. Водолей.
3: Сегодня вы футурология. Единственное, что волнует вас в будущем, куда уехать на выходные?
2: Козероги.
3: Математика. Смело идите в кафе с друзьями. Сможете разделить счет без калькулятора.
2: О, величайшая наука. А как это называется? Это ментальная арифметика, да? Где они такие большие? Число складывает
3: в голове, да?
2: В голове. Я не понимаю, ребят, как будто вообще с другой планеты понаехали к нам. Так, стрелцы.
3: Философия. Сегодня вы решительно хотите ответить на фундаментальный вопрос. Что было первым, яйцо или курица?
2: Или Платон, или Сократ, да? Так дальше кто? Стрелцы?
3: Скорпионы.
2: А, скорпионы.
3: Криминалистика. Настроены всех вывести на чистую воду.
2: Почему никто кого не выводит на грязную воду? Виси.
3: Дорогой дневник.
2: Почему?
3: Весы, юриспруденция. Сегодня вы мастер аргументов.
2: О, да. Девы.
3: Химия. Идеальная реакция на все, пока кто-то не нарушит пропорции.
2: Обожаю химию. Вообще. Обожаю. Так, лвы.
3: Астрономия. Если кажется, что мир крутится вокруг вас, вам не кажется?
2: И этот мир тоже, он тоже плоский, да? Из той же области. Окей, раки.
3: Психология. Вы идеальный собеседник. Мало говорите и много слушаете.
2: Да, наука, как не психануть, да, вот. Психология.
3: Хорошо, кстати. Это главный мой запрос, когда я иду к психотерапевту.
2: Как не психануть сегодня, да? Ладно, близнецы.
3: Лингвистика. Самое время выучить текст нашего пятничного гимна. It's Friday. Then.
2: О май гад, ты фрай сказала? Фрай это вот.
3: Ой,
2: это.
3: Ой, прости.
2: Это вообще-то фри. Картоху захотела.
3: It's fried.
2: It's fried. Что-то жареное. Пахнет жареным.
3: Ребят, лингвистика не по моей
2: it's
3: части.
2: It's Friday, then. It's Saturday.
3: Friday, then. It's Saturday, Sunday.
2: What? Да. Так, тилт.
3: Экономика. Тильт.

0: молодцы. Выкупать всю корзину на маркетплейсе – не лучшая идея. Сегодня деньги любят счет.
1: Да. Остаются кто? Овни?
0: Квантовая физика. Сами не знаете, где окажетесь через секунду. Тем интереснее.
1: О, квантовая – это да, это крутая тема. А теперь с минусы, да?
0: Биография.
1: Ух ты, учите биографию!
0: Учите биографию. Записывайтесь на дополнительные уроки к диджею Саймону.
1: Да,
0: он все про нее знает.
1: Да, там, где вот надо учить биографию, там и окунь без зубов.

0: радио DFM шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете.
5: Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
8: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
11: Пароль
12: ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
8: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
8: Водитель премии внедорожник. Год от 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
14: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
17: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
19: Up the next.
20: А дальше.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и сейчас мы будем подслушивать чужие телефонные разговоры. Просто потому, что это весело. Рубрика «Пранки Саймона». Будем выяснять, кому звонил на этот раз. Устраивался на работу или еще чего?
4: Слушай, кажется, у меня есть пранк. Где я не помню, куда я звонил. Я еще этот пранк в эфире, у нас еще не было.
3: Так.
4: Короче, разговор закончился. И дама забыла нормально класть телефон. И я даже слышал, о чем они говорили. Они там мне промывали кости просто.
3: Жестко, да, с тобой
4: жестко, просто жестко. Причем я этот разговор оставил. Я как-нибудь для эфира я потом подготовлю.
3: Супер. А я, кстати, попадала в такую ситуацию. Да. Не очень приятно слышать, что о тебе.
4: А я с большим удовольствием, что вот контент сейчас будет для эфира. Ладно.
3: Так а кому звонил на этот раз?
4: Ну, Кэт, ты не поверишь. Свадьба нашего линейного продюсера Насти, это всего лишь вторая свадьба в моей жизни.
3: Серьезно?
4: На первую свадьбу я опоздал. Я не доехал. И после, не поверишь, после Настиной свадьбы, вот буквально завтра я на другую свадьбу еду.
3: С ума сойти. Прикинь? Но я повторяюсь, я желаю удачи твоему бюджету, как бы, со свадьбы на свадьбу.
4: Не говори, мои карманы плачут, но это ничего страшного, от любви это все делается.
3: А сейчас мы поговорим про третий вид свадьбы, правильно?
4: Третий вид свадьбы, прямо сейчас, вот, давайте вот послушаем.
5: Алло.
6: Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Вы ведущие?
5: Да.
6: Ага, у вас опыт большой?
5: Да. Извините, пожалуйста, а это кто?
6: Меня зовут Акбалао Мери Окуланджа. А вас как зовут?
5: Татьяна.
6: Какие у вас условия? У меня просто будет свадьба, жених, невеста и целая куча гостей. Отмечаем в большом пафосном ресторане, поэтому ведущий должен быть нарядный и модный. Вот вы нарядный и модный.
5: Да, ну вроде бы, да?
6: А, вроде
5: скажите,
6: бы, да.
5: А вы где телефон мой? Где вы мой телефон взяли?
6: Я телефон взял в интернете, я искал...
5: Вы именно женщину-ведущую ищете или вы хотите какой-то дуэт мужчины?

0: женщина.
1: Важно, чтобы ведущий был опытный и стрессоустойчивый. И он обязательно должен любить животных. Вы любите животных?
0: Да, конечно.
1: Ага, отлично. Но я еще не сказал, что у меня будет собачья свадьба. Ну, у вас есть желание вести такую свадьбу?
0: Ну, знаете, опыта такого не было, конечно.
1: То есть вы неопытный?
0: Вот в этом плане совсем неопытный я ведущий.
1: Это не особо важно, поймите. Мы это проводим не первый раз. Свадьба есть и в Африке свадьба, понимаете? И от обычного мероприятия отличается только тем, что молодожены и гости на четвертых ногах, да, понимаете, да? И, а так все как у людей, то есть угощение, первый танец молодых. Ну, собственно говоря, будет собачий вальс и торт. И
0: а вы, как, вы с традициями хотите, то есть там с караваем, зажжением семейного очага, вот, ну, все вот эти вот, или современные, без классических традиций?
1: У нас просто есть собачья драка, это стриптиз, то есть мы пока это держим в тайне от гостей. Вот. А так, как вы думаете, как будет происходить похищение невесты?
0: Ну, у меня очень живая фантазия, поэтому мне, наверное, нужно сначала мысли в порядок привести, чтобы вот, ну, прям сходу вам не рассказывать, как я это себе представляю.
1: А, вам надо подумать, да? Подумать, да?
0: Да.
1: А для этого вам собака нужна, ну, для вдохновения?
0: Нет, собака не нужна. Мне просто время.
1: Вы в кино не снимались?
0: Нет, никогда.
1: Может быть, по радио выступали?
0: Нет, тоже не было.
2: Бррр, бум, шакалака. Меня зовут Саймон. Я ведущий шоу «Разбудилники» на радио DFM. Ты только что была в прямом эфире.
0: Спасибо вам огромное.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Thank you, thank you. Зиба-зиба. Mm-hmm. One and two and three to the four.
2: Рэп-прогноз.
1: Здравствуйте, пятница. Мы тебя ждали.

0: утром нет усталости.
1: Погода.
2: В Москве идет дождь местами, 13 градусов тепла в эти минуты, но потеплеет ближе к обеду, плюс 17, обещают синоптики.
1: Реклама. Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
5: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронофлор Лиам». 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на лента.ком.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

0: Salutики на Радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, салютики, малютики, ди-банда. Понедельник мы переживаем, вторник терпим, в среду ждем, в четверг готовимся, а в пятницу живем. Это Плюс Вайб Шоу «Разбудильники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мерио Куланджа.
2: Тот самый Саймон. Продолжается игра «Разбирайка» в группе ВКонтакте. Так, напомню, и в наших мессенджерах мы ждем максимально смешную расшифровку аббревиатуры ПИР. П-И-Р.
1: Как тебе пицца и рок-н-ролл?
2: В моем стиле. И под пятницу подходит. Так, получи и распишись. Вот такое как тебе.
1: Ой, звучит, как будто душу продаю, знаешь. Так, позитив. А, ну и развлечения, это по-нашему, да.
2: Полюбил Игнат разбудильники.
1: Ух ты.
2: Основано на реальных событиях, я думаю.
1: Это первый раз, когда кто-то использует букву И под Игнат, а то у нас И шли все время, если заметила,
2: да? Да, да,
1: да. То есть пришел и разбудил.
2: Полное имитирование работы. Знакомо.
1: Это называется симуляция, да? Так, подъем и разнос. Это по-нашему. Да, еще разбудильники, по-нашему.
2: Пятачок идет работать. Вот такая версия.
1: Почему один пятачок сегодня работает?
2: Другим не надо.
1: Бедный.
2: Ждем еще больше версий классных, потому что за самую оригинальную мы вручим подарок от Радио DFM, а итоги подведем ближе к концу нашего эфира. А пока пробушку заказывайте. Группа ВКонтакте, наши мессенджеры. Как зовут, где живешь, кого хочешь разбудить.
1: Да, через один трекан начнем пробушку. А теперь вы же знаете слова нашего гимна, поэтому поем все вместе.
2: Там it's fry, да?
1: It's fry, да. Уж то ли картоха фри.
2: Это картошка.
1: Oh my god. Ладно, пробуем, да? Встречаем постоянный праздник, который приходится 52 раза в году. Пятницу!
2: И наш пятничный гимн.
1: Saturday, Sunday, wow!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: О, я братуха от другой мамы, Диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы планируем всех будить с помощью музлотерапии. Заявки на пробушку получили в группе ВКонтакте, видим под последним постом, и в наших мессенджерах.
2: Оу, oh, yeah. Так, кто отметился этот раз? Это Алекс. А нет, Алекс уже был. А теперь Денис. Денис пишет: «Катя и Саймон, вам привет из Гагры». Знаешь Гагры?
1: Гагры, да.
2: О, я не был, кстати, даже не слышал. Прикольно, Гагра. Вау. Сидим с видом на море. Всего и вам желаем.
1: Ой, спасибо, конечно, ребят.
2: Вау.
1: Но представь, как романтично. Шоу «Разбудильники».
2: В Гагре, да?
1: В Гаграх. У морюшка играем, говорим.
2: А, то есть название города еще множественное число, да?
1: Множественное число.
2: Гагры.
1: Гагры.
2: А одна Гагра где?
1: Они вместе ходят.
2: Вместе, да?
1: Чисто.
2: Прикольно, слушай, прикольно, я посвящен. Ну что ж,
1: уважаемые Гагры.
2: Да.
1: Включите тусовку.
2: Let's go. Причем вообще сразу парами.

0: Доброе утро, разбудильники. Поздравьте меня с юбилеем. Мне сегодня 40 лет. И разбудите город Тольятти, пишет Владимир. Вау. Особенно приятно, что уже другие наши подписчики, другие слушатели друг друга поздравляют. Угу. Им пишут: Владимир, с юбилеем!
1: Ну что ж, просыпайся и включи тусовку. Смотри, какой трек тебе сейчас разбудит.

0: делаешь? Я сейчас в обморок от удовольствия рухну. Ну и, кстати, подходит трек для отмечания 40-летия.
1: Ну, конечно, знаешь, все извилины, все суставы прыгают. Так, дальше Альбина нам пишет. Разбудилники, поздравляю всех с пятницей из города Екатеринбург. Всем хороших выходных.
0: Ой, где-то видела еще одно сообщение, потеряла, ребята. А, доброе утро, разбудильники, пожалуйста, всю Московскую область будите, кто едет на работу в пятницу утром. Всем удачи и продуктивного дня от Анастасии.
1: О, прикольно. Ну что ж, давай что-нибудь подвигай тогда. Давай.
0: Саймон не намекает, он как бы прямо говорит.

0: Ну что, подвигались, теперь запомните.
1: Телефон прямого эфира пригодится скоро. +7 495 956 101.2. Позвони, поиграй, забери подарок от Радио DFM.
0: Он тебя ждет, он ищет теплые ручки, чтобы попасть туда. Поэтому еще разок запомни.
1: +7 495 956 101.2.
0: Ой, давай подбегай. Это шоу «Разбудильники». Подбегай, подбегай. Включи тусовку.

0: подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Теперь

0: рублей. Бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте лента.ком. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: DFM.
11: Потому что радио DFM.
13: А мы готовы поиграть. Телефон прямого эфира +7 495 956 101.2. Звони уже сейчас +7 495 956 101.2. Мы ждем.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там? Кто там? Кто там?
2: Чири-чири-чири-чири-бэнг-бэнг. Банжур, абажур, димир. Это служба по ремонту минус вайба под названием шоу «Разбудильники». Здесь плюс вайб барышня Катя Бодрова.
3: Плюс токармия диджей Саймон.
2: Играем в «Кто там?» Игра, где за вопрос «Ты животное?» ты не получишь в торец. В торец никто не получает.
3: Нет, правда. Играть будем с Алисой из Казани. Алис, привет.
2: О, в стране чудес.
4: Привет, Алиса. Привет.
3: В городе чудес.
2: А, в городе чудес.
3: Алис, ну что, для того, чтобы объяснить тебе правила игры, нужно попрощаться с Саймоном ненадолго. Он наденет наушники, не будет нас слышать, и уже поболтаем девочками. Сай, пока-пока.
2: Сливаюсь.
3: Сколько раз говорить? Закрывай за собой дверь. Все, Алиса, Сай нас не слышит, значит, ты можешь загадать какую-то звезду или персонажа, который тебе нравится, и озвучит мне.
4: Я загадываю русалочку.
3: О, кажется, у нас не было такого персонажа. Любопытно, справится с этой задачей Саймон или нет. У него будет одна минута на то, чтобы задавать себе наводящие вопросы. Ты отвечаешь на них только да или нет. Так вот, если догадается, кто там, ты не получаешь подарок. Не догадается, получаешь. Все понятно?
4: Все понятно.
3: Тогда зовем Сая обратно. Машу тебя ручкой.
2: Ага,
3: брат от другой мамы. Я знаю, кто там. Твоя задача сделать то же самое за минуту.
2: Не подскажешь брату-то от другой мамы?
3: Не подлизывайся.
2: Так, Алиса.
3: Ага.
2: Прекрасная Алиса. Ты персонаж вымышленный?
3: Опять подлизывается, ты посмотри. Прекрасная Алиса.
4: Ну, как бы можно сказать, а да, да, вымышленная.
2: Да, вымышленная. Значит, Алиса, ты девушка?
4: Да.
2: Ага, ты русская девушка?
4: Нет.
2: Ага, значит, у тебя волосы синего цвета?
4: Нет.
2: Черненькие?
4: Нет.
2: Блондинистые?
4: Ну, ближе, да.
2: А, у тебя волосы вообще есть? Есть?
4: Да, да.
2: Так, ты поешь, да? Правильно?
4: Нет.
2: А, ты в кино снимаешься? Ты актриса?
4: Нет.
2: Ты из сказки?
4: Да.
2: Русская, не русская девушка из сказки. И про тебя снимали фильм, да? Темные волосы.
4: Да.
2: Ты много ешь?
4: Нет.
2: У тебя гномики бегают рядом, нет?
4: Нет.
3: Кстати, мне стало любопытно, что ест загаданный персонаж. Действительно, надо подумать над этим. Ну что, твоя версия?
2: А, ты имеешь в виду вообще, то есть у нее рта, что ли, нету?
3: Рот-то есть.
2: Если ты начинаешь думать,
3: а как она что-то переваривает?
2: Что она ест?
3: Большой вопрос.
2: Она какая-то жаба, что ли, нет?
3: Ну, нет, но оттуда, из речки.
2: Она из речки? А, ну я уже понял.
3: Ну-ка.
2: А как я не угадал-то сразу?
3: Ну что, а кто?
2: Она рыбки ест, да? Правильно?
3: Да вот я не знаю, чем она питается.
2: У нее друг Себастьян.
3: Да.
2: Under the sea, darling is better.
3: И это?
2: Это The Mermaid, это русалка.
3: Русалочка, да. Ты молодец. Что там? Алис, тебе что-то не понравилось?
2: Это эхо у меня в голове, не переживай.
3: Я думала, мы уже запикиваем речь чью-то. Что, правда в том, что ты дал правильную версию уже после того, как время истекло. Поэтому Алис побеждает и забирает подарок от Радио ДФМ.
2: Алиса, ты же поняла вопрос дня, чем питается русалка?
3: Кстати,
2: да?
3: Алис, есть версия?
4: Сегодня обязательно спрошу у своей тезки.
2: То есть тезка должна знать. Я понял. Ну, раз Алиса из страны чудес, вот чем питается русалка, ты должна была, наверное, знать, нет?
3: Ну, видишь, нет.
2: Окей. Когда узнаешь, позвони и расскажи, окей? А теперь время привет.
4: Обязательно.
2: 6 секунд тебе на привет.
4: Передаю всем привет всей Казани, своему мужу Ильдару, своей доченьке Динаре. Всем хорошего окончания недели. Ура!
2: Yeah.
3: Казань, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я еще не отошел от шока. Невеста и невестка – разные понятия, но могут быть в одном теле.
3: What?
2: И тут узнал, что заловка – это не мелкая рыба.
3: Huh?
2: А девер не детал от шкафа.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И вечером в пятницу все уйдут пораньше с работы. Кроме него, ИИ работает 24/7 и помогает нам делать музыку на все случаи жизни. Это рубрика «Нейрогрув». Какому случаю жизни посвятим этот выпуск, Сай?
2: О, сегодня 18 сентября. Праздник книги, которая не пахнет. Международный день электронной книги.
1: Моя нелюбимая.
2: О, а моя любимая, кстати. Нормально отношусь. Ну что ж, я попросил подписчиков моего мессенджера, DJ MC Simon, придумать смешные названия книг. Комменти просто ор. Выше крыш. Всем зиба-зиба. Поэтому с помощью ИИ мы создали трек из этих несуществующих названий книг.
1: Звучит уже интересно.
2: Слушаем DEE трек. Я книжеглот называется. Погнали.

0: Да, с крошкой невротиков. А, с кошкой невротиком. Ну, Кэт, выбирай любимец в этом списке. Хотя бы один. Одного, точнее.
1: Да, это, конечно, гениально. Толчок к размышлению. Или все о сортирах.
0: А как жить с кошкой невротиком? Ты представляешь, как тяжело жить?
1: Я не знаю, мы с тобой собачники.
0: Да,
1: и что там с кошатниками происходит. Алиса в стране пипец. Это вот,
0: полный,
1: да, тоже
0: пипец,
1: интересненько.
0: Да? Пипец полный.
1: Мастер,
0: да.
1: Маргарин меня порадовала. Вот такая версия. В общем, креатива твоим подписчикам не занимать.
0: Молодцы вообще, ночной дожор. Ну что ж, ты же адвокат живой пахнущей книги, да?
1: Да.
0: А я адвокат электронной книги. У тебя есть два аргумента?
1: Давай батл.
0: Да, давай батлим.
1: Это как раз аромат новой книги. С чем он сравнится?
0: My God, у меня не пахнет. Зачем мне этот запашок нужен? У меня духи есть.
1: Нет, мне нравится, открываешь.
0: Еще есть аргумент у тебя?
1: Экономишь экранное время. А?
0: Смысле? А у меня вся библиотека вообще прямо в одном телефоне.
1: Так, и еще один плюс. Mm-hmm. Это классный способ знакомства, кстати. Mm-hmm.
0: Но тут, да.
1: Это я проверяла.
0: Тут
1: почему-то парни
0: вверх
1: любят читающих девушек, подходят, знакомятся.
0: Да.
1: И классный вопрос. Что читаешь? Тут как бы даже придумывать ничего не надо.
0: Я читаю рэп.
1: Как подкатить. Я читаю рэп-парень.
0: Тут книга покруче, да. То есть, когда ты кладешь книгу на стол или едешь в публичном транспорте,

0: да?
1: Все сразу думают, что ты интеллект.
2: Вот.
1: А ты планшет достаешь, ты как все. Вот тут, да, вы вверх берете, да.
2: Зато, все, батл выигран.
1: Зато я могу менять шрифт, как когда хочу, блин.
2: А, с ума сойти, конечно.
1: Ну, любой вид шрифта, блин.
2: Эриал.
1: Эриал, курьер.
2: Ой, ладно, свои... останемся при себе. Читай свои электронные, я буду...
1: То есть мы согласились не согласиться, да?
2: Да.
1: Окей. Okay. Ладно.
2: Главное в наших отношениях гармония.
1: Ну что ж, мы книга, я книжеглот. Что за слово, блин, капец.
2: Придумали же.
1: Да?

0: раз будильники на радио DFM.
1: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты. Т-банк.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
16: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
17: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
18: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
19: Эргоферон.
20: Мы всей семьей им лечимся.
18: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
21: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
23: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
24: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
25: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Окей.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И, кажется, планы на вечер пятницы подъехали. Диван, пульт и хорошее кино. Это рубрика «Киносай» и кинорекомендации прямо сейчас.
2: Сегодня в «Киносай» три заставки сериалов, которые я никогда не перематываю. Из-за крутой музыки. А если смотреть нечего... Ничего, забирай подборки кино у меня в мессенджеры DJ MC Simon. Итак, начинаем. Заставку сериала «Клан Сопрано».
3: Wow.
2: Никогда не перематываю. Ты тоже, да?
3: Mm-hmm.
2: Слушаем.

0: Мафиозный босс Тони Сопрано пытается совмещать криминальный бизнес, семью, кризис среднего возраста и визит к психотерапевту.
1: Пересмотрела все сезоны буквально пару недель назад, посмотрела последнюю серию.
0: Вау.
1: Финал очень неожиданный.
0: Не спойлеры, я еще иду к тебе медленно. Музыка Alabama 3, Woke Up This Morning. Далее.
1: Это незнакомо. Это незнакомка.
0: Вау, ты не смотрела? Ух ты! Все, кто смотрели, уже поняли.
1: Это музыка из Рилзов.
0: Во! А Рилз

0: откуда они-то появились. Это заставка сериала «Очень странные дела». Я никогда не перематываю. Это фантастический сериал о том, как компания школьников сталкивается с параллельным миром, монстрами и тайнами секретной лаборатории. Автор музыки Кайл Диксон и Майкл Стайн. Stranger Things в ремиксе.
1: Однажды я доберусь до этого сериала.
0: Да?
1: Обещаю.
0: Ну, и напоследок. Узнала?
2: Обижаешь. Интересная версия.
0: Ну, это что за сериал?
1: «Игра престолов».
0: О,
1: И?
0: «Дом дракона»,
1: да,
0: конечно.
1: «Дом дракона», да.
0: Конечно.
1: Простите.
0: Ну что ж, кто еще не смотрел «Игра престолов»? Это история о том, как несколько домов борются за железный трон, плетут интриги, предают союзников и воюют между собой. А пока с севера надвигается древняя угроза. «Дом дракона» рассказывает историю одного из этих домов, то есть дом Таргаренов, примерно за 200 лет до событий «Игры престолов».
1: Один из лучших сериалов моей жизни.
0: О, да, это очень крутая вещь. А и тот другой же посмотрела, да?
1: Да.
0: «Дом дракона» у нас третий сезон только закончился, да?
1: А третий не смотрел.
0: Ух ты, финальная битва, это просто огонь. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Музыка Рамин Джавади, «Game of Thrones», ремикс Махмуд Орхан.
1: Приятного просмотра.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Энки, зиба-зибочка. Чурум-бурум.
2: Рэп-прогноз.

0: минимум на сегодня 17 градусов тепла.
1: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
3: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Есть два типа людей. Одни говорят:
5: «Смотри у меня!»
4: А другие:
6: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
4: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах.

0: соответствующих группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Уже начались выборы. До 20 сентября. Голосуй онлайн и получи от 1000 до 50 тысяч призовых баллов. Кофе со скидкой. Досуг. Новый гардероб. Программа «Миллион призов». Все подробности на mos.ru.
2: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
0: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

0: добрым, пробки короткими, а кофе, надеюсь, чуть слабее нас. Это шоу «Разбудильники».
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао Мэрио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: А вот та самая аббревиатура, которую нужно смешно расшифровать. Напомню, мы играем в разбирайку в группе ВКонтакте в наших мессенджерах. Итак, расшифруем «пир». П-И-Р.
0: Пельмени и романтика. Ужин подан.
1: Петух играет рок. Вот такая версия. И даже, вот смотри, фото прилагается. ИИ уже потрудился.
0: Слушай, мир с ИИ. Что дальше будет
1: сразу
0: вообще?
1: Сразу визуализирует.
0: У меня даже есть видос, где сами петух, то есть целая
1: сам
0: банда.
1: Сам петух?
0: Да, он не один.
1: Петушиная банда?
0: Да, петушиная банда. Они, то есть один...
1: Опасно.
0: Один играет на барабан, другой на гитаре. Там, то есть полностью петушиная банда, действительно. Да.
1: На их концерт.
0: Я тебе позже сегодня покажу.
1: А, пельмени или рамен? Вот такой вопрос.
0: Рамен, кажется, нет?
1: Рамен, говорят.
0: Рамен?
1: Угу, рамен, правильно.
0: А я рамен всегда говорю.
1: Рамен – это какое-то имя.
0: Потому что вот букву «ё» писали без две точки над верх. Вот.
1: Попугай искренне радуется. А, ругается.
0: А,
1: пир. Вот так и расшифровался.
0: Слушай, у нас какой-то птичий день, да? И петухи играют в банде. И попугай радуется.
1: Как хорошо. Главное, интеллектуально от Александра. Попов изобрел радио.
0: О май гад, круто.
1: Угу. Это сразу захотелось отметить наш профессиональный. Александр, это было хорошо, спасибо.
0: Да, аплодисменты получай.
1: Что, мы ждем еще больше комментариев, потому что совсем скоро подведем итоги и отправим подарок радио DFM.
0: Ну что ж, через одну песню сыграем вам пробушку, а пока встречаем постоянный праздник, который пришел без звонка, но мы ему рады. Пятница, welcome!
1: Закрепляем правильное произношение песни.

Бум, шакалака, шурум-бурум, ди-вселенная, ура, пятница! Ну что же, мы сегодня сделаем все, чтобы начальство было

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: А я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, который только что выяснил, что рамен и рамен – это два разных блюда почти. Хотя похоже чуть-чуть.
1: Из разных национальностей, да?
2: Да.
1: Национальных кухонь.
2: Да, то есть рамен – это корейский, то, что быстро едите, да, вот лапша.

0: это все, да, быстро. А японский рамен – это сложное ресторанное блюдо, которое готовится так долго, что пока ты ждешь, ты уже посидишь.
1: Ага, рамен нам больше подходит.
0: Да, да, что-то очень сложное рамен вообще.
1: Мы готовы реализовывать пробушку всем тем, кто ее заказал. Группу ВКонтакте под последним постом видео и в наших мессенджерах.
0: Так, кто заказал рамен? Или рамен. Так, Алена пишет нам в мессенджере. Разбудилники, доброе утро. Передайте привет Алене и моей маме Свете. Москва, едем в школу.
1: Ух ты.
0: Так весело едут в школу, да?
1: Пятницу у детей тоже радуются.
0: Ага. В отличие от нас, да, мы не особо радовались, когда ехали. Ну что ж, поехали.

0: Разбудильники, вновь привет из подмосковной Каширы. Я без вас никуда. Разбудите наш город, а то машин нет толком. Как будто город еще спит. От Алекса сообщение.
1: Кашир еще не проснулся?
0: Кашира.
1: Да. Кашира еще не проснулась. Окей, Кашира, включи тусовку, просыпайся с нами.

0: Ну что ж, работаем дальше. Дарья пишет у нас в мессенджере. Привет, поздравьте с днем рождения мою подругу Алису. Ей сегодня 14 лет. Город Бузулук. Вау.
1: Алена?
0: Алиса.
1: Алиса, именинница.
0: Да. Алиса, с днем рождения тебя. С днем рождения, Алиса. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения, Алиса, в стране чудес!
1: Поздравляем тебя!
0: Да.
1: Доброе утро! Разбудильники, пишет Эльнар. Разбудите, пожалуйста, вторую мою бригаду, насколько я понимаю. Опаздывают на работу.
0: А, то есть вторую веку поднимаем, да? Ладно, поехали! Что происходит?

0: Мы закончили. Приступаем к игре. Разбирайка. Финал игры впереди. Поэтому еще успеваешь зайти в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и максимально смешно расшифровать аббревиатуру ПИР. ПИР. Если сделаешь это смешнее всех, получишь подарок от Радио ДФМ.
1: Самое пятничное слово. ПИР. Вообще. Раскрутил ПИР.
0: На весь мир.
1: Да, навернул ПИР, да? Еще как еще там? Раскатал пир, да?
0: Нет, такого так не говорят. Раскатал пир.
1: Ладно.
0: И в пир, и в мир, и в добрые люди еще говорят.
1: О, что-то на умном.
0: Это когда что-то надеваешь, какая-то универсальная вещь у тебя.
1: Да?
0: Записывай. А пока давай прощаться.
1: Окей.
0: Ненадолго.
1: Окей. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Раскатали пир. А, так не говорят. Включи тусовку.

Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.

0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: А теперь тусовка.
4: DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Чик-чик-бум! Хаю-хай, каравай! Ди, леди и джентльмен! Бодро пожаловать в эндорфин-повышающее шоу!
1: Разбудильники!
2: У микрофона кофеварительная фея Катя Бодрова.
3: Пуэр-варитель, диджей Саймон.
2: Сейчас деконструкция аббревиатур, а точнее, игра-разбирайка.
3: Подводим итоги.
2: Yeah.
3: И выбираем победителя. Спасибо всем тем, кто оставил огромное, на самом деле, количество расшифровок аббревиатурой ПИР. P-I-R. Mm. Делали это, напомню, в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Так, в нашем мессенджере пишет Ренат: «Пей или работай».
3: Либо-либо здесь как бы. Артем пишет: «Помогите исправить ребенка». Это порыв души или участие в игре?
2: Ну, кстати, быть родителем не так уж и просто. Так что, так и дальше. Пир, что, поют, играют разбудильники. Это AB пишет у нас в мессенджере.
3: «Солнышко лучистое» тебе когда-нибудь писало? Нам пишет: «Песни – источник радости».
2: Вау.
3: Вот так расшифровали пир.
2: А Иван пишет: «Пельмени и романтика». Ну, кстати, прикольно, да?
3: Да, особенно когда они слиплись.
2: Ты прикинь, такой ужин, да, вообще? Слипшиеся пельмени, вот и...
3: Ну, конечно, версия, которая меня просто сильно рассмешила.
2: Ага.
3: «Прости, ринг развязался».
2: С чем?
3: Ну, русский человек поймет, Сай.
2: Да?
3: От Людмилы Домрачевой эта версия пришла.
2: Прикольно.
3: Люда, я больше не буду выбирать версии во ВКонтакте, а даю тебе подарок от Радио ДФМ.
2: За
3: это
2: Иринку.
3: Очень весело.
2: Да? Окей.
3: За Иринку.
2: А у меня еще пару, которые вообще меня радуют. Здесь «Пятница и разврат».
3: Так.
2: И «Пицца и рок-н-ролл».
3: «Пицца и рок-н-ролл» звучит как «Планы на вечер».
2: Или как, звучит как название фильма, да, вообще?
3: Ну, или даже так.
2: Я даже представляю постер вообще. Где сама пицца держит гитару.
3: А кто прислал-то эту версию?
2: «Пицца и рок-н-ролл» — это у нас... сейчас проверю. Алексей.
3: Алексей, мы поздравляем тебя. Твоя пицца, твой рок-н-ролл получает подарок от Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сломался. Понять не могу. 20, 30. И вдруг тут 40. Какое еще 40? С чего он тут? Если дальше 50, 60, 70, почему, блин, 40?
3: What?
2: А не 40.
4: Реклама. Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
6: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И вот почему мы любим пятницу. За пятничный выпуск «Микстуры Саймона». Сай, как обычно, в завершении недели рабочие презентуют нам лучшие три новинки, которые вышли совсем-совсем недавно. И мы с вами совместно выбираем лучшую из них.
3: Yeah! Ну что ж, welcome на наш музыкальный рынок. Сегодня на лавке три свежих, горяченьких бенгера. Распродажа и скидок нету, потому что бесплатные. Какой трек больше нра? Голосуй в моем мессенджере DJ MC Simon. Let's go, погнали! Трек номер один.

0: Завидую.
1: Ты где откопал это золото? Это же 3 золотых слитка.
0: Вообще.
1: Я отказываюсь сделать выбор. Но единственное, что я отмечу, второй трек, наконец, как соскучился мой слух почему-то.
0: По такому саунду, да?
1: Не по такому, а вот почему-то новому. Вот я не узнаю из современной музыки такого, как будто бы давно не слышала.
0: То есть, трек не шаблонный.
1: Не шаблонный, и это, конечно, сильно подкупает. Может быть, только вот поэтому я склоняюсь более ко второму треку, ко второй новинке. Но все три окажутся в моем плейлисте сегодня же. Сюда идите. Спасибо тебе, Сань.
0: Да уж, а так, если вдруг уже у тебя в плейлисте...
1: Не резиновый?
0: Да, нет, вместо музыки мох, да? Вот, забирай скорее, да. Вот, и голосуй у меня в мессенджере DJ MC Simon. Катя еле-еле сделала свой выбор, но ты сделай свой. Ну что ж, спасибо всем за внимание. Слушайте хорошую музыку, слушайте радио DFM.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТБанк 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес.

0: Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд миксер! Тренд миксер!
2: Ябадабаду! Коничива, о море позитива! Дитусовка! Это шоу «Разбудильники». Она мечтает попасть на финал Лиги Чемпионов, а пока попадает в рилсы. Катя Бодрова!
3: И тот самый Саймон.
2: Запускаем тренд-миксер. Ща проверим, какой тренд гремит громче футбольного комментатора.
3: Расскажу про эстетику вирусного тренда под названием «Сходство с родителями». Но на самом деле тренд подходит не только для папы, и мамы и ребенка, а, например, если это, ну, как бы твои дети или твоя вторая половина, даже так.
2: Это в случае, если они на тебя похожи?
3: Если вы похожи,
2: а если нет?
3: Ну, тогда не делай этот тренд. То есть задача как раз показать, насколько вы похожи.
2: Но взять часть тела, который похожи. Может быть, это ухо.
3: Смотрите, прям в отца.
2: Да, или как это называется, этот... Вот это как называется?
3: Кадык?
2: Кадык, да. Может, кадык похожи?
3: Думаешь, мой похож на отцовский? Было бы странно.
2: Сходство по кадыкам или по кадыку.
3: Так вот, если задача как раз показать, насколько вы похожи с близким человеком, пользуйтесь этим трендом. Но мы с Саймоном пошли еще дальше. Мы считаем, что когда люди работают друг с другом, они тоже становятся похожими друг на друга.
2: Со временем, да?
3: И доказательство – это наше совместное фото с Саем в социальных сетях радио DFM. Ищите и убедитесь,

0: в том, что мы просто одно лицо.
1: Да, кстати, загляни, общайся с этим контентом. Там, кстати, фраза, да, брат от другой мамы, да? Буквально поняли.
0: А пока скажу промпт, который поможет тебе сделать такую картинку в бесплатной версии чата GPT. Пишешь: сделай изображение в эстетике вирусного тренда сходства с родителями. Черно-белый вертикальный кадр, лицо крупным планом, половина лица моего, половина, ну, вот того сходства, с которым мы хотим обнаружить. Результат должен выглядеть как одна реальная фотография одного человека. Этот промпт поможет сделать себе этот тренд.
1: Отлично. Вот случай, если вот вы не похожи, а вы похожи только по кадикам, тогда вот ты, как там еще была фраза? Крупным планом кадик, и все, готово.
0: Да.
1: Два кадика.
0: Новый тренд, ребята. Спасибо, Сай.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Зиба-зиба. Thank you, thank you. Поехали.
2: Рэп-прогноз.
1: Здравствуйте, пятница. Мы тебя ждали. Работать за эту неделю устали. Хотим отдыхать на диванчике чилить. Осталось только этот день осилить. Шоу разбудилники дарит тепло. Забудь о проблемах и лишних кило. Конец недели, повод для радости. Там, где радио DFM, нет усталости.
0: Погода.
3: Если еще не выбежал из дома, лучше захватить с собой зонт. Идет дождь в столице. Плюс 13, максимум на сегодня 17 градусов тепла.
0: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
4: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи.

0: пищи, активного отдыха, одежду и многое другое.
1: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
0: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на lenta.com.
2: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
3: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
4: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
6: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
7: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
8: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Уже начались выборы. До 20 сентября. Голосуй онлайн и получи от 1000 до 50 тысяч призовых баллов. Кофе со скидкой. Досуг. Новый гардероб. Программа «Миллион призов». Все подробности на mos.ru.
10: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.

0: От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru
1: В социальных сетях. Ну и устроили батл электронной и бумажной книги. Бумажная рулит.
2: Я больше за без запах, как без...
1: А как? Запашка?
2: Не, как прилагательный сказать? Беззапашный?
1: Или беззапашный? Как... Ты хочешь сказать запашный?
2: А без запаха как прилагательный в русском языке?
1: Нет такого.
2: Не запашный?
1: Нейтральный запах.
2: Не запаховый.
1: О, это мы надолго, пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и как говорит наш пятничный гимн, it's a Friday,
2: again.
1: Then. It's Saturday, Sunday.
2: What? Ну что ж, я брат от другой мамы, DJ Саймон, черный перец. Ну что ж, народ, пост сегодняшний день начнется с хороших новостей, а закончится словами «Как же было классно!» Всем зашибенной пятницы, а по-зумерски всем слей пятницы! Во всех соцсетях я DJ MC Саймон, целую муа! Теперь встречаем праздник, который приходит 52 раза в год!
1: Запомнили!
2: It's Friday!
1: Let's go! Как ты тянешь время, я люблю.
2: What? What?

0: А вот именно в этот момент отдельно спасибо сказать нашим разбудильникам Саймону и Кате, которые всю эту неделю нас будили, бодрили. Ну, разумеется, сегодняшняя пятница не стала исключением. Это, как всегда, было на таком уровне, что хочется прям повторить. Ну, давайте обязательно это сделаем, и, скорее всего, уже в понедельник. А пока давайте ребятам дадим все-таки отдохнуть. Будем погружаться в пятницу, финальный рабочий на этой неделе. Так, на всякий случай я это обозначаю. Можно подумать о работе, можно о других приятных вещах, а еще можно поболтать с коллегами. Говорят, что перед началом рабочего дня это помогает быстро настроиться и стать продуктивней. Ну ладно, будем проверять. Болтаем и проверяем. Под музыку это делаем. Another 54 Ultra, Charlie Puth и также Madonna. Мартин Гаррикс впереди.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее называют женщиной.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Теперь уверена, точно, ведь вместо

0: 0 рублей. Бизнесу быть. Точка банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
14: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
17: Эргоферон.
18: Мы всей семьей им лечимся.
16: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
19: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат. 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Кэш можем.
22: Беспроцентный лимит на все. Можем?
21: Кэш можем.
22: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
21: Кэш можем.
22: И кэшбэк 5% можем?
21: Кэш можем.
22: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
21: кэш,
22: так.
21: Кэш можем.
22: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
23: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач. Для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
24: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
25: А дальше тусовка.
26: On DFM.
25: Потому что радио DFM.

0: Радио DFM.
1: Бывает такое, что они молчат, но иногда все же наши прекрасные девушки идут на то, чтобы сказать нам правду, и вот это наконец-то произошло. Дорогие друзья, каждая третья россиянка хотя бы раз устраивала партнеру гастрономическую месть. Что это за месть такая, спросите вы? Девушки намеренно портили еду своему партнеру, когда были обижены. Вот обидел ты ее, она тебе: «Апочки, сейчас я тебе устрою». Как они это делали? Самый популярный прием – добавить нелюбимый ингредиент, но иногда девушки специально добавляли побольше соли, перчика и всего такого. Главным поводом для такой гастрономической мести становились обидные слова во время ссоры. Или, например, когда ты забыл памятную дату и вдруг возвратился домой гораздо позже обещанного. Мужчина, вот признавайтесь, как часто после ссоры с любимой с вами было именно такое? Что-то пробуешь еду, а что там не то? Вот ты не можешь понять, либо соли много, либо перца, она такая на тебя смотрит, сидит рядышком и улыбается. Лучше всего, конечно, если ты ругаешься со своей второй половинкой, соль и перец убрать подальше.
0: Погода.
1: В эти самые секунды предлагаю обратить внимание на погоду. Сегодня в столице плюс 16-17, это максимальные показатели. Вечером до плюс 13, небольшие осадки на протяжении всего дня. Влажность воздуха 65%, а ветер при этом западный 3 метра в секунду.
0: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
4: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть 1 000 000. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус» 20 лет.

0: Делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке получения на globus.ru.
1: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартира с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в «Дом Лента» еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Туп «Матерра» медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии «Вителла Тоната», ребра и брискет из смокера, рыбы и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
6: Вместо сайта «Радио DFM» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
7: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что «Радио DFM».

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: радио DFM.
1: Hey nobody на радио ФМ Феликсиана и Джасмин Томпсон. Ну а сейчас я предлагаю устроить такую, знаете, звукотерапию. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что практически каждый из вас слышал, какие звуки обычно издают у нас морские свинки. Если вдруг нашлись те люди, которые не слышали, или вдруг по какой-то причине забыли, то вот вам такое маленькое-маленькое напоминание. А? Знакомые звуки? А вот теперь представьте, если их будет очень много, этих самых морских свинок, и все они будут в одном месте. Что там получится? Получится приблизительно такое. Нашел я этот видос недавно в социальных сетях и решил с вами поделиться. Звуком, разумеется. Я думаю, что это похоже на то, что происходит в любом офисе, особенно в финале рабочей недели. Да, послушать морских свинок — это прям такой релакс для ушей. Согласен. Ну, а теперь все за дела. Под лучшие треки. С вами я, Тимур Белов. И в ближайшие минуты обещаю вам Боба Синклара, Алана Волкера и также Медуза, Don't Wanna Home прямо сейчас.
0: DFM. Радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Послушали немного такой, знаете, воздушный трек Let's Not Talk About Your Feelings. Пару секунд назад у нас британо-финско-датский проект Studio Killers на Radio DFM. Да и нам тоже, я предлагаю, знаете, немного попутешествовать, заглянуть в гости в другие страны и узнать, что интересного придумали именно там. Там ведь тоже много чего интересного происходит. Вот, например, в Австралии трезвым водителям решили платить. Если гаишник останавливает водителя, а алкотестер показывает, что он трезв, то счастливчик получает $20. Акцию запустили всего на месяц, но я думаю, что за этот месяц жителям Австралии тоже можно прилично заработать. Тот самый момент, когда ты, наоборот, будешь ехать и хотеть, чтобы тебя остановили и предложили подышать. Подыши! Заработай денежек. Тем временем в Сингапуре решили бороться с зависимостью от социальных сетей. Власти города призывают жителей отложить телефоны в сторону и уделить время книгам. Всем, кто осилит 15 минут чтения в день, начислят 20 виртуальных монет, которые потом можно будет поменять на настоящие деньги. Ну, такая денежная стимуляция. Я вот в нечто подобное принимал когда-то один раз участие. Однажды была такая акция, нужно было отжаться, по-моему, или поприседать. Поприседать, точно, да. И тебе дают бесплатную поездку в метро. Но, слушайте, 50 раз я осилил один раз, да. На один раз меня хватило, дальше я уже платил. На самом деле это круто, когда такие акции все-таки устраивают. Но хоть какая-то стимуляция.
0: Погода.
1: Самая главная стимуляция, что сегодня пятница, последний рабочий день на этой неделе. И давайте обратим внимание на погоду. 16-17 за окном, вечером 13-16, небольшой дождь, влажность при этом 65%, а ветер с западной скоростью его составит 3 метра в секунду.
0: Реклама.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
7: Уже начались выборы до 20 сентября. Голосуй онлайн и получи от 1000 до 50 тысяч призовых баллов. Кофе со скидкой, досуг, новый гардероб.

0: миллион призов. Все подробности на mos.ru.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Меня огромный привет и поздравления с пятницей. Наконец-то наступил этот день, которого мы так долго ждали. И скоро выходные. И, кстати, главная новость к этому часу. Манул Тимофей, который проживает в московском зоопарке, начал процесс зажировки. Манул начал готовиться к зиме. Ну и давайте в этом деле ему пожелаем удачи. Тимофей, у тебя обязательно все получится. Мы в тебя верим. Но сами не будем забывать следить за правильным питанием. Все-таки это необходимо, да? Насколько это возможно. Иногда это просто нереально, но мы все-таки стараемся это делать. Ну, хотя бы сегодня. Вот съел булку и прямо на рабочем месте отжался. А? Как вам такое? Ну ладно, можно после рабочего дня. Ну ладно, я разве тот человек, который будет решать, когда вам отжиматься? Сами решайте, я вам полностью доверяю. Ну и надеюсь, вы мне тоже. Вот поэтому и запускаю самые лучшие треки, которые обязательно нам создадут правильный настрой. И мы будем включать тусовку вместе с Пол Ван Дайком, Алок и Фастбой. Ждем их впереди.
1: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
3: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных

Кредитных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+. Кэш можем.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку на прошлой неделе открыли Джон Саммит, Диволт и Джулия Чоч. Shades of Blue.
1: Второе место.
2: Серебряными призерами оказались Медуза и Генри Кэмэмиль. Don't Wanna Go Home.
1: Первое место.
2: Ну а лидером прошлой недели стала работа Meet Me in the Dark, Абе.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
0: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь –

0: Тавроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: бизнесу быть.
1: .банк.
2: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: ОРВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.

0: ПТБ, ПАО 0+.
1: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат...
2: Мамочке нужно ее оружие.
1: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Радио DFM. Работа под названием Sharp Chicken на Radio DFM Al Capone. Ну а вы тем, кто уже давно думает над тем, чтобы как следует подготовиться к осени, имейте, пожалуйста, в виду, что во многих городах появились мобильные пункты вакцинации от гриппа. Ну, чтобы сделать, а потом не болеть. Если говорить о Москве, то такие пункты можно найти у некоторых станций метро, МЦК, МЦД. В своих городах тоже ищите, обязательно найдете. Только вот если вы боитесь укольчиков, да, дорогие друзья, не нужно сильно драматизировать, как обычно это происходит, ладно? Больно не будет. Вот так, чжик, словно комарик укусил, и все. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до понедельника. Желаю всем хороших предстоящих выходных, но не забывайте, что рабочая пятница все-таки у некоторых еще продолжается. Далее с вами уже будет Артем Скоробогатый. Много чего интересного расскажет. Это Радио DFM. Включи тусовку, будьте с нами. Давайте посмотрим, какая погода за окном сегодня. Небольшие осадки ожидаются на протяжении всего дня, поэтому зонт может пригодиться. Вечером до плюс 13, сейчас 16 градусов за окном, 65% это влажность, а ветер западный, 2 метра в секунду.
1: Реклама. Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничение? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
4: Вторую воду Шишкин Лес ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.

0: Контролирующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум. Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Акция до 4 октября 2026 года. У СТД Петрович, Санкт-Петербург.

0: Бренд 106-784-754-56-55.
1: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио.

подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: знаете, что я вам скажу, дорогие друзья? Сдается мне, что такие новости под занавес рабочей недели очень даже расширяют кругозор и позволяют аккуратненько, так знаете, сменить фокус с дел насущных. Хотя бы на время. Хотя бы на время. На Луне обнаружили огромнейший кратер. Предположительно, его образовал астероид или комета размером с 3- или даже 6-этажный дом. Диаметр кратера составляет около 222 метров. Это примерно как длина 2 футбольных полей. Ну а глубина 43, как 3 школьных автобуса, поставленных друг на друга.
1: Да ладно?
0: Да, Леонид Аркадьевич, я вас еще никогда не обманывал. Всем бодрого, доброго. Меня зовут Артем Скоробогатый. Ну, что тут еще добавить?
2: Выходные впереди. Реклама.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAUSOFCOMBANK. Получите персональные предложения у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка SOFCOMBANK.RU. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
11: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
12: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
13: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
14: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
16: В этом весь ты.
15: И в этом весь ты. Т-банк.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
18: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
19: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
21: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
22: Мамочке нужно ее оружие.
21: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск. Категория 18+.
0: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Radio DFM.

0: что же, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю нам всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1852 году в печати появилась первая повесть Льва Николаевича Толстого, а в 1938 на Ямале, моя малая родина, кстати, случился так называемый «Черный день», когда неприглядная тьма окутала полуостров на целых 3 часа, и ученые до сих пор не могут понять, от чего.
1: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 15 градусов и может быть дождливо, а на выходных уже облачно, вроде бы даже без осадков и вполне себе до плюс 19.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Все новое, хорошо забытое старое. Lexer, Freedom to Love, свобода любить. Да кто бы спорил, ведь любить можно все что угодно. Вдобавок, это еще и энергия, за которой стоит огромное топливо. Энтузиазм. Так и случилось с жительницей Колумбии, которая отчаялась найти любовь всей своей жизни и вышла замуж за... автобус.
1: Чего?
0: Да, ради него женщина даже устроилась в депо, где, собственно, и сыграла с ним свадебку. Надела белое платье, купила кольцо и торт и устроила пышную, но одинокую вечеринку. Ну а потом, собственноручно составила документ, в котором самостоятельно засвидетельствовала союз с автобусом.
2: Это перебор, друзья!
0: Согласен. Но, знаете, кого больше всего жалко в этой истории? Автобус, у которого даже ничего не спросили. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Объявляется перерыв.
3: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ООО «РБВ». Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат...
12: Мамочке нужно ее оружие.
11: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
13: Кубок России «АйМОЛ». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
0: Горячее, острое и откровенное.
3: Подождите, Луис Альберто.
1: С Марианной.
3: Мариана, точно.
1: Да, это богатые тоже плачут. Да.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ля-ля-ля, это венте, воси аватову, пурамон, апинте джора, пурамон, апинте джора.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
11: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи» HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
16: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
1: Мы всей семьей им лечимся.
17: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
19: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких.

0: препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. «Звезды хайпа». 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
6: Up the next.
7: А дальше тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что

0: Ну что, ни дня без полной, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день домашней вечеринки. Ну, вроде как пятница. А потом, выйдя на улицу, отпраздновать день уважения и выяснить у прохожих следующее.
1: Ты меня уважаешь?
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 15 градусов и дождливо, а на выходных уже облачно, вроде бы даже без осадков, и вполне себе до плюс 19.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Второй гель для труб X-Stormer Turbo ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах Глобус я плачу за один 999,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
7: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
8: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
9: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru.
11: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Только что на радио DFM. Ну а если вы любитель мяукающих пушистиков, то эта новость точно придется вам по вкусу.
1: Приятного аппетита.
0: В горных лесах Боливии обнаружили новый вид кошек. Животным уже дали название Leopardus tilicayo, так как они очень похожи на обычных бенгалов, но только маленьких. Длиной всего около 50 сантиметров и весом примерно 1,5 килограмма. Да. Кто не любит котиков, тот...
2: редиска.
0: Всем здрасте, мордасти, я Артем Скоробогатый, а это...
3: реклама.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение...

0: течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.td.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное предложение. Преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Кубок России АМО. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drifte.ru. 0+.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
13: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
23: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
25: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
26: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
27: Мамочке нужно ее оружие.
26: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
28: Up the next.
29: А дальше тусовка. On DFM.

0: Ритм города. При поддержке программы «Миллион призов».
1: Что же, перед тем, как попрощаться с вами аж до понедельника, дорогие друзья, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, приближается финал акции «Выбираем вместе 2026 Москва» программы «Миллион призов». Принять участие в ней может абсолютно каждый. Кто в ней выборов, которые, к слову, стартовали уже сегодня, проголосует онлайн, либо при помощи терминалов электронного голосования на любом удобном избирательном участке в столице. Отдаете свой голос, получаете от 1 до 50 тысяч призовых баллов, где 1 балл равен 1 рублю. И уже завтра выберут победителей среди тех, кто принял участие в голосовании 18 сентября. Послезавтра их определят среди отдавших свой голос 19 сентября. Ну а в понедельник розыгрыш организую среди тех, кто проголосует 20 числа соответственно. В каждый из этих дней победителям направят СМС-уведомление

0: QR-кодом, который нужно будет активировать на сайте акции до 12 октября включительно, чтобы потом воспользоваться ими по своему усмотрению. Ибо полученные баллы можно обменять на скидки в аптеках, спортклубах, магазинах, кафе и ресторанах, а также на подписки стриминговых сервисов и облачных хранилищ, на оплату билетов в театры, музеи и даже зоопарк, либо ими можно пополнить карту «Тройка» или же направить все на благотворительность.
1: А что, идея?
0: Согласен. На этом у меня на сегодня все, да и на этой неделе тоже, надо сказать, все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучных вам выходных, ну и...
2: До скорого.
3: О погоде.
0: Сейчас плюс 15, может быть дождливо, а на выходных уже облачно, вроде бы даже без осадков, и вполне себе до плюс 19.
3: Реклама.

0: Ева, сэр. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Все официальные ремиксы радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

забытое старое, а может быть и не забытое вовсе. Каждую осень некоторые девушки возвращаются к известной киносаге про вампиров, да? Сейчас вот решили их снова пустить в кино, и эти «Сумерки» снова возглавили российский кинопрокат. Даже друзья книги стали чаще покупать. В общем, какой бы киноновинкой вы не были, в костюме или круглый истец, бойтесь, потому что кое-кто там светится и с собой вас заслонит. Ну а мы, друзья, не про кино будем здесь говорить, мы будем музыку слушать и вместе с вами отмечать эту прекрасную пятницу. Всем привет, меня зовут Женя Кротов, двигаемся далее и слушаем трек под названием «Don't Wanna Go Home».

понятно, конечно, хорошо, но с другой сложно сохранить вот эту концентрацию. Да, что-то все теряется, голова уже не варит, особенно если у вас творческая профессия. Но ученые выручают. Согласно исследованию, вернее, исследованиям их было более 20, короткая прогулка даже в течение 15 минут может повысить, друзья, креативность. И особенно это эффективно, когда нужно придумать много разных вариантов. Так что вот мое предложение, ребята. Прямо сейчас подходите к руководителю, рассказывайте вот эту новость, вот эту историю, отпрашивайтесь и больше не возвращайтесь. Очень креативно, тут ничего он уже доказать не сможет. Поехали дальше музыку слушать, ребята. Надеюсь, вы с нами.

0: Давайте про столичную погоду расскажу. За окном, друзья, в эту минуту 15 градусов, облачно с прояснением, вечером будет пасмурно, там 14, ночью еще прохладнее, 11 градусов и тоже пасмурно.
1: Реклама. Вторую пачку кешью, Сёмушка, ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
1: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
3: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что Радио DFM. DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: «Манхэттен», между прочим, которая, друзья, занимает 19 место в DFM ТОП-30. А вы спросите, что такое DFM ТОП-30? Ну, я тогда отвечу, как же вы ни разу не приходили? По субботам с 15 по столичному. Ну и, конечно, дополню, что именно тогда мы подводим итоги недели, и завтра мы снова это сделаем с вами. Приходите непременно, все слушайте, ну и актуальную таблицу тоже у нас на сайте. Смотрите, там у нас много интересного, в том числе и наши интернет-станции, разные музыкальные направления, да и не только. Заходите, слушайте, и в наше мобильное приложение тоже можно сделать.
1: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробно

0: информации и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 056 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Кэш можем.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.

0: реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АУТЭБАНК» 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Пароль. ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
8: А второе?
5: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: что мы сильно любим. Давайте посмотрим, что сегодня за день такой. 18 сентября, какие праздники отмечаются. И сегодня празднуется Всемирный день мониторинга качества воды. Это, видимо, для людей из Екатеринбурга, если вы новости читаете, за новостями следите. Также сегодня день секретаря. Вот, если вы занимаетесь такой должностью, поздравляем вас. И, ребята, день рыжего кота. Ну, все сошлось. Сегодня новость видела о том, что открыли новых диких кошек. Вид буквально новый открыли. Посмотрите в интернете. Это милость невероятная, особенно если вы такой же кошатник, как и я. Но я на этом прощаюсь. Меня зовут Женя Кротов. Слушаемся, увидимся. Завтра обязательно, кстати, приходите и слушайте DFM Top 30. Для кого мы это делаем? Для вас, конечно. Ну и здесь далее встречайте Юлю Пагу, Дим Попов. Передавайте им привет. Всем классных выходных! Давайте расскажу про столичную погоду. За окном 15 градусов, облачно с прояснением. Чуть попозже будет 14 градусов. Там у нас просто пасмурно. Ночью плюс 11. И тоже пасмурно будет.
1: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главное кинематографическое

0: улица Столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный порт-парк с оранжереей. Will Towers – дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
1: Магура – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45x45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всех семьи.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
6: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
7: Уже начались выборы до 20 сентября. Голосуй онлайн и получи от 1000 до 50 тысяч призовых баллов. Кофе со скидкой, досуг, новый гардероб.
8: Программа «Миллион призов». Все подробности на mos.ru.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
11: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: Мосэр. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
2: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже не люблю, когда вяжет хурма, и тоже возмущаюсь, когда в магазине 10 касс, а работает одна. Мы такие разные, но, в общем, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 18 сентября 2026 года. Это, да, она долгожданная пятница, и сегодня можно успеть отметить. День рыжего кота, день кленового листа, день секретаря, между прочим.
2: Поздравляем.
1: У нас Всемирный день бамбука, день отмочки хвостов, не знаю, кто-то там, наверное, отмачивает хвосты сегодня, день квашеной капусты. Кстати, квашеная капуста – это очень полезный продукт для молодости лица. Mm. Вот, парадоксально, но факт. Хотите быть всегда молодой и красивой или молодым и красивым, наворачиваете два раза в неделю вот квашеную капусту. Так, и еще сегодня день экономных людей. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Что вы меняете в своем быту, когда надо бы сэкономить? Вот надо сэкономить. Ну, я иду со своим пакетом. И вот это вот. Вам пакетик нужен? Я говорю, нет. Торжественно вытаскиваю. Говорю, у меня свой. Вот это вот. Я вру, я так не делаю. Все. Вот, я просто беру шопер. Вы знаете, я давно не покупаю пакеты, если честно. Потому что у меня шопер. Это очень модно сейчас. Ну, не шопер, типа авоська. Ну, ты видел, моя сумка.
2: Ну, да.
1: У меня такая, в сумку... Большого,
2: да.
1: Ну, что вы. В мою сумку обычную, в принципе, поместится малая армянская семья, понимаете? Ну, то есть еще и телевизор смогут поставить, и, честно говоря, ковер постелить. То есть там места хватит всем. По факту. Такая малогабаритная квартира, в которую можно спрятать все, что угодно. Я сама не знаю, что там лежит, честно. Это открытие иногда для меня. А, так вот где это лежит. А я везде искала.
2: Вот этот гаечный ключ.
1: Да,
2: вот
1: эта
2: дрель.
1: Но не об этом сейчас. Значит, на чем я еще начинаю экономить? Ну, во-первых, я перестаю заказывать что-то готовое. Я начинаю готовить. Вот если мне надо сэкономить, я просто тупо начинаю готовить. Вот это правда.
2: Интересно, если рассчитать, правда, доставку еды и готовку самостоятельно.
1: Конечно, дороже намного.
2: Все равно дороже,
1: конечно, да.
2: Да.
1: Ну, то есть, по сути, конечно, ты можешь, например, купить пюрешку с котлеткой съесть, а можешь килограмм курицы. Но, понимаешь, разница? Да. Вот так вот. И, конечно, это все равно как-то влияет на кошелек. Бюджет. Серьезно, да. Дмитрий.
2: Я, конечно же, пересаживаюсь на общественный транспорт с личного автомобиля. Начинаешь угу. просчитывать всю эту экономику и понимаешь, что все-таки на общественном транспорте
1: а если как-то
2: дешевле.
1: Тройка? Да?
2: Вот, который у меня есть. Я пользуюсь иногда, да, приходится пересаживаться. Ну и, конечно, тоже в качестве питания меняю свой рацион, беру контейнер с собой. Уже не ходишь здесь в столовую или в кафешку ближайшую, а берешь макарошки, котлетку.
1: Да. Вот сразу, знаете, так вот, между прочим, по

0: по офису можно походить, понять, значит, две категории. У кого хорошая жена и у кого денег нет, да? То есть у кого хорошая жена, контейнер, это понятно. Там и пахнет приятно и так далее. А когда пахнет так себе, значит, понятно, сам варганил что-то там, потому что экономит.
1: Больше, ну, хорошая жена и денег нет, поэтому.
0: Поэтому все равно побанкивает. Так, ну что, друзья, давайте прямо сейчас обсудим тему, что вы меняете в своем быту. Когда надо сэкономить, пишите. Обязательно нам все, что придет вам в голову.
1: Радио DFM ВКонтакте. Там есть группа, канал в Максе, не только в Максе. Прямой номер для сообщений 965-115-5115. Универсальный способ послушать и написать нам в эфир. Приложение Радио DFM скачивайте.
0: Ladies and gentlemen,
1: мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материала создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Hongqi HS3 и Hongqi HS5 от 3 199 000.

0: 5000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: нам говорят астрологи сегодня, расскажем подробно прямо сейчас. Сегодня у нас, значит, 8-й лунный день. Восьмой, да, уже стартанул. В 15:30 у нас стартанул 8-й лунный день. Все прекрасно. Не самый, кстати, сложный день. Он, в принципе, такой нейтральный считается. И считается, что это тоже день перестройки организма. Это время перехода из одного состояния в другое.
1: Ну, пятница, конечно.
0: Ну, вот в этот период нужно оставить в прошлом груз обид и ошибок. Восьмой лунный день – это идеальный час для прощения себя. Не бойтесь заглянуть в самые темные уголки своей души. Именно там сейчас спрятан ключ к свету. Красиво сказано, красиво. Так, что нельзя делать в восьмой лунный день? Записывайте, ребят. Начинать строительство новой жизни на старом фундаменте, пока не отпущено прошлое, будущее не наступит. Принимать судьбоносные карьерные решения. Играть роль судьи в чужих спорах. Ой, это вообще такая неблагодарная роль. Знаете, или для одного врагом останешься, или для другого. Да, а можно просто прикинуться ветошью, аккуратненько постоять в стороночке и посмотреть, чем все закончится. А потом сказать, ну а я же говорила. Все нормально, все нормально, все хорошо. Вот. Не надо никогда вообще лезть в чужие споры, я считаю. Это какая-то странная история. Значит, разбрасываться деньгами из прихоти. Энергия финансов сегодня нестабильно требует бережливости. Идти на неоправданный риск. Огонь дня может не сгореть, а больно обжечь. Да, забыла сказать, что этот день связан с огнем. То есть вообще сегодня огонь является очистительным. Очень хорошо свечки пожечь или благовоние. Ну, или вообще открытый огонь устроить там где-нибудь на даче у себя. Вот, кстати, листья уже же, наверное, можно, да, жечь?
1: Ну, аккуратно.
0: Вот сегодня
1: аккуратно.
0: Хорошо, кстати, для этого. Можно мангальчик там.
1: Вот мангальчик, ну, это хорошо,
0: хорошо,
1: это по-нашему.
0: Хорошо, там прямо хорошо будет, да. Что можно и нужно делать в восьмой лунный день? Укреплять свои тылы, создавать подушку безопасности, как эмоциональную, так и материальную. Проявлять решимость в избавлении от лишнего. Сегодня можно повыкидывать, кстати, старые вещи, которые давным-давно вам не нужны, валяются. Вот эти коробки с антресолей. Да? Купили уже 2 года назад, как этот чайник, а коробка стоит. А вдруг продавать будем? Слушайте, кому нужен ваш чайник? Ну, серьезно. Вот, выкидывайте в эту коробку. Значит, также практиковать искусство благодарности. Скажите спасибо тем, кто был с вами в трудную минуту.
1: Спасибо. Спасибо большое.
0: Тебе тоже. Заниматься самокопанием. Честный диалог с собой принесет бесценные плоды. Наводить порядок в счетах и планах. Деньги любят счет, особенно когда энергия меняет вектор. В общем, сегодня, друзья, главное-то один в поле не воин. Можно работать в команде, можно встретиться с друзьями, но, понятное дело, без излишеств. Без излишеств, друзья. Ну вот все, что с природой связано, с огнем, с мангальчиком, может быть, плов в казане. Кто готовил? Вот. Я на прошлой неделе. На этой тоже можно
1: приготовить. Сегодня самое время, да?
0: Самое время, да. Вот это будет идеалити.

0: On DFM.
1: Камон, друзья! Кстати, совсем скоро мы поиграем.
2: У нас впереди игра называется «Методом тыка». Проверим вашу пятничную интуицию. Звоните уже сейчас 8-495-956-101-2.
1: И мы продолжаем обсуждать тему.
2: Что вы меняете в своем быту, когда хотите сэкономить?
1: Вместо четырехслойной покупаю трехслойную туалетную бумагу. Ну, а если дела совсем плохи, то можно уже, как говорится, и не ароматическую. Да, друзья, вот я считаю, что вообще это философская мысль определенная, что после каждого «г» в вашей жизни должна идти туалетная бумага с персиком. Понимаете? То есть, ну, обязательно.
2: Смягчать удар.
1: Как-то вот эта вот философия определенная. Так, еще. Начинаю варить картошку с кожурой. Приглашаю девушку в парк или покататься на лифте. Читаю только бесплатные газеты. Натираюсь пробниками с журнала. Вот, кстати, как хорошо раньше было. Покупали журналы, знали, что там куча сюрпризиков. Всякие разные, такие вот эти ароматические штуки. Натерся журналом и пошел куда-то.
2: Набрал их побольше. Да?
1: Чудо было что. Мне, кстати, вот этого не хватает, если честно. Ну, не, потому что я любила, вот правда. Это, знаете, сейчас многие берут какие-то коробки, вот, где всякую ерунду тебе накидают в эту коробку, и ты покупаешь коробку, не зная, что внутри. Это примерно из этой же категории на самом деле, только в другом формате. Потому что люди любят подобные истории, любят подобные сюрпризы, когда ты можешь просто вот купив что-то, получить какой-то вот пробничек в подарок.
2: Но в журнале это было как элемент халявы, что ли?
1: Это был элемент интересного какого-то вот такого момента, да. Особенно, если это был какой-то диск, например.
2: Да,
1: ну, вот у нас, мы были подростки же тогда. Естественно, когда мы видели какой-то диск там или что-то вот из этой категории.
2: Да, клейки там, я помню, какие-то
1: прям
2: были.
1: Было, это был вау-эффект нереальный. И потом в школе все говорили, вы видели, что там? Вот так. Так, дарю цветы с клумбы. Ну, что это такое?
2: Романтично.
1: Ай-яй-яй.
2: А что?
1: Ну, у нас вот, например, клумбы очень красивые, но мы же их сами высаживали. То есть у нас был субботник, и мы все сами... То есть я не представляю, как я пойду и сорву, например, цветок, который мы сами и посадили.
2: Нет, какой-то залетный.
1: Ну, это только если какой-то залетный, вот, да. Вот чужой берет. Но опять же, если я увижу, я превращусь в ту бабушку с первого этажа, и начну орать, я тебе сейчас руки поотрываю, цветы он берет. Вот это вот все начинается.
2: По газонам не ходи.
1: Так, ой, слушайте, тут такой неловкий момент был. Просто ужасный, кошмарный. Я, наверное, могу об этом рассказать. Хожу я голая по квартире.

0: серьезно.
1: Подробнее с этого момента.
0: Вот, значит, просто вообще не парюсь. Ну, то есть, слушайте, я живу на 10 этаже. Я, причем это вот у меня челма сверху, волосы мокрые. Я вышла, ну, я не люблю вытираться, потому что считается, что это вредно для кожи. Нужно, чтобы она впиталась и само, ну, вообще считается так. Значит, и я вот хожу, жду, еще кремом намазаться, хожу. И вдруг я понимаю, что... На меня мужик смотрит.
1: Из двери открытой.
0: Серьезно. И улыбается. Я вот так на него смотрю несколько секунд. Я даже не поняла, я не знала, что, как мне реагировать, что это такое. Оказалось, у нас фасад ремонтирует.
1: Вот ты какой человек.
0: И он на этой штуке. И он на этой штуке что-то там красит. Причем его не было. Его не было. Он за секунду как-то появился, материализовался. Вот. И я в этот момент подумала: боже, как хорошо, что я все-таки мало ем и хожу на фитнес. Боже! Какое счастье, какое было бы позорище, если бы нечем было похвастаться. То есть мне прямо легче стало, если честно. Так, ну просто если вдруг вопрос поднимется в домовом чате, вот, по крайней мере, сплетни будут позитивные. Так, друзья, мы совсем скоро поиграем.
1: Звоните 8-495-956-101-2.
2: Реклама. 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг... Тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на nash.dom.rf.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Мы в сети. vk.com/dfm.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы будем играть методом тыка и проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Город Санкт-Петербург. На связи Николай.
1: Николай? Николай, Николай. Лали-лалай, что ты там?
2: Мы вас ждали,
3: Николай.
1: Вот хорошо.
3: Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, ФМ.
1: Прекрасно все сидим, да? Вот прямо как за одним столом. И прямо сейчас будем выяснять. Вы, кстати, экономите когда-нибудь, Николай?
3: Экономлю.
1: Ну, рассказывайте, как вы экономите?
3: Ну, меньше пью.
1: А, кстати, вы знаете, что есть такие специальные эти... Я себе скачала этот...
2: приложение.
1: Приложение, которое борется с алкоголем. Угу. И, соответственно, он показывает тебе, сколько ты сэкономил денег, если не пьешь.
2: Ничего себе.
1: Да, и там, между прочим, копеечка-то, ну, ой, какая.
2: Так серьезно. И вода экономится тоже.
1: Ну, в общем, много всего экономится, да. Поэтому, друзья, пить это не только вредно, это еще и очень дорого. Так, давайте прямо сейчас будем выяснять интуицию. И да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что в русском алфавите всего 10 гласных букв?
3: Да.
1: Правда, что только мужские особи светлячков умеют летать?
3: Нет.
1: Правда, что маджонг — это музыкальный инструмент?
3: Нет.
1: Правда, что изобретатель попкорна работал кассиром в кинотеатре?
3: Да.
1: Правда, что в круг невозможно вписать в квадрат?
3: Нет.
1: Отлично. Прямо сейчас мы, собственно, выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, получаете ли вы сегодня наш подарок, или он пролетел мимо вас. Услышим.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
2: Проходной балл, Николай, поздравляем.
1: Аплодируем. Молодец, красавчик.
3: Ура, ура.
1: Так, немножко мы тут запутались с последним вопросом, потому что у Димули получилось 2 В. Да, Димочка? Я

0: не могла, извини меня, одновременно. Но ответ все равно был верный, поэтому тут все хорошо. Правда, что в русском алфавите всего 10 гласных букв «да». Правда, что только мужские особи светлячков умеют летать «да». Правда, что маджонг — это музыкальный инструмент «нет». Правда, что изобретатель попкорна работал кассиром в кинотеатре «нет». И правда, что в круг невозможно вписать квадрат «нет». Еще раз аплодисменты.
1: Поздравляем ваши, ну, дарим нашу фирменную кружку вам. Вот, теперь верно.
0: Почему в круг невозможно вписать квадрат?
1: Ну, не, возможно. Возможно. Поэтому нет.
0: А, точно, да, да, да. Точно. А я такая думаю, странно, можно же.
1: Можно, поэтому и нет.
0: Так, ну что, давайте прямо сейчас мы поздравим вас еще раз и подарим 10 секунд на приветы.
2: Хочу передать привет всему Санкт-Петербургу и Москве. Всем бодрого дня, хорошего настроения, точнее, уже даже вечера. И слушайте ДФМ.
0: Ура!
3: Радио ДФМ. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Радио ДФМ на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
15: Эргоферон.
16: Мы всей семьей им лечимся.
14: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
17: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес-спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 года.
15: 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: У меня дело выгорело.
20: И сам я выгорел.
21: Это не дело.
22: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
23: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
24: Up the next.
25: А дальше тусовка.
24: On DFM.
25: Потому что...

0: on DFM.
1: Let's go, друзья. И прямо сейчас мы продолжаем обсуждать нашу тему.
2: А поделитесь, пожалуйста, секретами. Что вы меняете в своем быту, когда хотите сэкономить?
1: Когда мне надо сэкономить, я меняю свою машину на спортивные кроссовки. И тогда еду на работу не со

0: скорости 60 км в час, а иду примерно 5 км в час. Зато сэкономил деньги, но не время. Вы еще и здоровее стали, вы еще сэкономили на фитнесе. Потому что если вы столько пройдете, то, соответственно, вам уже абонемент не нужен. А вы видели, сколько сейчас абонемент на фитнес?
1: Ого-го.
0: Не то слово.
1: Ну и, кстати, в дороге, в общественном транспорте как раз можно заняться делами, так что неизвестно, сэкономили вы время или нет, точнее, не сэкономили его или нет.
0: Так, никого не приглашаю в гости, выгоднее самому, знаете, ходить по гостям. Также подъедаю в магазинах, когда дают пробовать продукты. Ой, это, конечно, так прикольно. Приходишь, а там дегустация. И вот этот момент, вы каждый это делали. Где берете колбаску, пробуете, потом вторую. Вот это вкусно. Давай, может, возьмем эту колбаску, да? Ага. И уходите. Все, колбаску вы никакую не берете уже. Вот, я не знаю, зачем мы это делаем. Как-то мы ободрить, что ли, должны человека, который выставил этот товар. Хотя ему, на самом деле, наплевать, мне кажется, совершенно.
1: Потом мы сейчас вернемся.
0: Мы еще сейчас вернемся. Сейчас мы вернемся, да. Это когда тот неловкий момент, когда ты, например, смотришь что-то где-нибудь на рынке, например. И так, мы вернемся, да, мы вернемся. Да, и тот говорит, подождите, какой у вас размер? И вот она на полчаса убегает, и ты думаешь, ну как-то не человек бежит за этим размером, сейчас, а тебе уже это не нужно. И ты вот стоишь, ждешь все равно, для того, чтобы потом сказать, мы потом вернемся. Какой у вас номер? Сейчас запишем. Давайте визиточку. Так, перестал собираться с мужиками в гараже. Экономлю. Ну, как можно экономить на эмоциях? Ведь это же вот какая-то такая психологическая разгрузка, например, с друзьями. Если есть гараж, ваша жизнь уже, извините, удалась. Если есть где собираться. Как минимум, одна детская мечта у вас 100% реализовалась. Потому что, мне кажется, в детстве очень, ну, почти все парни мечтали о гараже. Конечно. Поставим там колоночки. Значит, это музычка будет.
1: Диванчик.
0: Да, диванчик, будем сидеть. Вот это вот все. Ну, конечно, это прямо была мечта. Уже перестала ездить на платную мойку. Мою машину около своего подъезда с ведерком.
1: Кстати, вот. По-моему, запрещено. Вы аккуратнее с этим.
0: Ну, понимаешь, можно же, наверное, куда-то откатить. Я не знаю тоже, это вот момент такой спорный. Отказал себе в удовольствии возить жену на работу, потому что она всегда просит проехать через магазин. Вот какая, а? Хитрая схема. Просто давай зайдем, просто посмотрим. Мы ничего не будем покупать. Просто зайдем в салон шуб, просто посмотрим. Просто. И все. Вот, а потом она вам вынесет весь мозг, что у Ленки муж на ней не экономит, шубу ей купил, а она ходит в старом пуховике дырявом. А вам совершенно наплевать, как выглядит ваша супруга. А между прочим, супруга – это реклама мужа. Вот какая супруга, такой и муж рядом. И, судя по всему, он неудачник и нищеброд. Ой, какая красивая манипуляционная схема вышла только что.
1: Прям надо записать.
0: Прям записываем.
1: Для статуса ВКонтакте.
2: It's showtime. Погоу!

погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, без существенных осадков. Температура воздуха вечером 16-13, ночью 11-10. Завтра обещают до 18 градусов тепла. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Влажность

0: 85% давления, 750 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 15 градусов. Со знаком «плюс».
1: Реклама. Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Второй кофе «Бушидо» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Центр управления «Мы дома».
7: Ого, откуда это небесное тело?
6: Из нашего фитнес-центра.
7: А этот маленький спутник?
8: Из нашей школы.
7: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
8: Мы за ресторан.
7: Тогда начинаю отсчет. 10.
9: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
12: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
13: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
14: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
15: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии «Вителла Тоната», ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Между прочим, если вы потеряли ориентацию в пространстве, мы вам с удовольствием напомним, что сегодня ни понедельник, ни вторник, ни среда, ни четверг. Сегодня пятница! Ура! Аплодисменты всем нам, кто отработал, кто идет на выходные. Ну, а если вы не отработали, и даже в выходные вы пашете, потому что у вас ипотека, то мы вам аплодируем втройне.
1: Вы молодец! Сил вам!
0: Вы крутой человек. Вне зависимости, кажется, от половой принадлежности, потому что ипотеку может взять у нас любой человек. Ну и, я так сказала, как будто это прям высшее благо, да? Ну, знаете, друзья, нужно во всем искать плюсы. Во всем. Зато свое, зато не снимать.
2: Конечно.
0: А то так дяде чужому бы деньги отдавали. Это же наша любимая история, когда мы оправдываем всю эту историю.
1: В принципе, дают ипотеку тем, кто может с ней справиться. Значит, вы можете, значит, у вас есть силы, потенциал, перспективы. Вы большой молодец.
0: Да. Тут есть за что похвалить. Ну и, конечно же, друзья, мы продолжаем обсуждать тему.
1: Что вы меняете в своем быту, когда хотите сэкономить?
0: Как раз и в тему у нас тема. Простите за тавтологию. Не хожу на свадьбы и дни рождения, типа болею. Ну, кстати, честно вам могу сказать, это вот история со свадьбами. Во-первых, меня раздражает вот этот дресс-код. Мне не идет коричневый. Я не понимаю, почему я должна прийти на мероприятие, извините, в цвете какахи.
1: Заказали дресс-код коричневый?
0: Да. В костюме какахи, понимаешь, просто. Я перемерила, ну, реально, с десяток этих платьев коричневого цвета. Ну, просто улыбающаяся какашка. Ну, вот я вам серьезно говорю, никакой там радости и красоты я не видела. Я думаю, нет, надо как-то отмазываться. Ну, по факту, если человеку не идет, например, этот цвет, ну, он же просто не придет.
1: Ну, конечно.
0: Ну, честно, вот как-то выглядит это все ужасно, что тебя заставляют уже просто как-то выглядеть не так, как тебе нравится.
1: А вот я думаю, есть ли экономия в том, что ты не идешь на свадьбу? Ведь
0: конечно.
1: Можно, например.
0: Во-первых, ты не понимаешь, сколько дарить. Можно, потому что в разных
1: конвертик.
0: Регионах... Ты что, Дима?
1: Ну, всякие времена бывают.
0: Отвратительно.
1: А так поешь хоть хорошо, хоть до отвала.
0: Нет, это ужасно. Ну, просто ты не понимаешь, сколько дарить, например. Потому что кто-то говорит, двадцатку надо дарить. А простите меня, двадцатка, это ого-го, это дорого. Кто-то говорит, десятку, если бы вдвоем двадцатку. Тут непонятно вообще. Кто-то вообще говорит, ой... Типа пятерку положили, нормально. Но пятерка это мало. Ну, как-то. И вот, ну, представь, вот, например, двадцатка, да, ты идешь на свадьбу поздравить людей. А если это двадцатка, то ты, в принципе, на двадцатку можешь, ну, поесть хорошо в ресторане, скажем.
1: Да, ого-го.
0: Два раза, как минимум.
1: Да, а то и три.
0: На то и три.
1: И смотря, сколько у вас пойдет в ресторан. И в какую пойдете.
0: Понимаешь, что вот опять же непонятно. Вот сейчас я считаю, что нужно, чтобы был какой-то приз. Ну, в смысле, чтобы было как-то понятно, сколько нужно дарить. Потому что все дарят деньги. Раньше, между прочим, постельное белье дарили.
1: Посуду,
0: сервиз.
1: Телевизоры.
0: Ну, телевизоры это родные дарили. А вот просто гости, я помню, полотенца какие-то наборы дарили. Какую-то фигню дарили, честно говоря. Ой, потом передаривать зато было что. Тоже, это как бы круговорот сервиза по свадьбам же ходил. То есть один сервиз. А, давайте Ивановых сервизом подарим, нормально. Вот, а сейчас как-то все очень супер заморачиваются, как будто свадьба это как финансовый проект, который должен оправдаться. Ну, это странно. Вот если бы я, например, вдруг повторила бы этот эксперимент в своей жизни, вот, я бы, честно могу сказать, вряд ли бы, например, хотела, чтобы у меня люди запаривались по поводу.

0: поводу подарка.
1: Ну, деньги, конечно, универсальный подарок, но проблемы в сумме, потому что ты не знаешь, как не обидеть человека, и, в принципе, себя тоже не хотелось бы как-то ущемлять.
0: То есть, понимаешь, если мне человек нравится, и я пригласила его на свадьбу, то мне вообще наплевать, что он мне подарит. Может, вообще ничего не дарить, и я не обижусь, потому что... Ну, это правда так, потому что я понимаю, что если я уж решила делать свадьбу, то, я не жду, что эти траты каким-то образом окупятся. Это уже просто, знаете, вот так вот, гуляем, один раз живем, вот это вот из этой категории.
1: Да, хочется праздника.
0: Имею право, имею возможность, знаешь, вот из этой категории. То есть просто праздника хочется. И вот тут уже как-то вот, когда ты с этим подходишь, мне кажется, легче, чем когда ты... Так, Ивановы нам подают. Ты посмотри, это твои друзья. Да, сколько там? 7 тысяч, да? Ага. Ну, понятно все. Да, сколько он зарабатывает? Вот это вот начинается, фу, прям, честно, неприятно. Вот мне лично. Но я надеюсь, что я хожу на свадьбы, где все такие, как я, все-таки. Относятся к этому проще. Так, ну что, друзья, давайте мы продолжим обсуждать эту тему. Подходите, когда надо экономить, что вы делаете? В быту меняете ли что-нибудь вообще? А если да, то что? Пишите, мы с удовольствием зачитаем.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса.

0: Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асемиент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asemdefisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пятерочки доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: Пятерочка доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM.
9: Потому что Радио DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи по поводу, например, завтрашнего дня. А давайте вот действительно выясним, потому что завтра днем у нас стартует 9-й лунный день, и я обязана, друзья, вас предупредить. 9-й лунный день – это, скажем так, непростой денечек. Он очень и очень сложный, поэтому нужно быть, как говорится, на, ну как
2: чеку.
1: На чеку. Дело в том, что 9-й лунный день, это он стартует 16

0: 16, да, то есть весь вечер завтрашний будет под его влиянием, он считается не только неблагоприятным, а еще и опасным, и очень темным. Следует быть максимально внимательными. Многие получают какие-то нехорошие знаки, например. Ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь в 9-й лунный день, потому что если на вас, например, он действует как на человека, который не может держать себя в руках, то это может быть очень не круто закончится именно в 9-й лунный день. Не беритесь за новые дела ни в коем случае. Если вдруг у вас будет какое-то угнетенное и подавленное состояние, владевать вами будут мрачные мысли, страхи, необоснованная тревога, плюс еще это суббота, все-таки лучше ближе к природе находиться. То есть как-то вот, может быть, погулять в парке и не быть рядом с возбужденной агрессивной толпой ни в коем случае. То есть вот в 9-й лунный день считается, что на футбольный матч идти не надо. Да. Лучше бы посидеть по телеку, посмотреть, например, в одиночестве. Правда, день такой довольно сложный. Кстати, не только употребление алкоголя запрещено в этот 9-й лунный день, но еще избегать нужно переедания. Это тоже очень-очень важно. Так, по поводу... Я испортила всем субботу. Слушайте, на самом деле, есть же пятница и воскресенье. Видите, вот это... А в субботу у нас аскеза. В еде точно.
1: За грибами сходить можно.
0: Вот, кстати, тоже хорошо. Вообще, дело в том, что если, например, в этот период вы останетесь наедине с собой, то, наоборот, какие-то хорошие мысли могут приходить, какие-то даже гениальные идеи. Вполне себе могут отработать и так. Этот день можно по-разному провести. Никаких конфликтов и ссор. Обязательно избегайте каких-то споров. Не надо. Вообще, в этот день точно не надо. Если они и возникли, постарайтесь сгладить их. Не спорьте с окружающими, не выясняйте отношения с любимыми людьми. Можно устроить романтический ужин, но только если вы уверены, что ваши отношения основаны на полном взаимопонимании, и вы там друг друга не покусаете, в конце концов. Так, по поводу работы. Распланируйте этот день так, чтобы все время заниматься скромной рутинной работы, и вообще лучше в этот день не работать, что, кстати, идеально сходится, потому что действительно в субботу не все будут работать. А по поводу того, что нельзя тусить прям активно, друзья, есть музеи. Да, есть музей, есть картинные галереи.
1: Библиотеки, в
0: крайнем случае. Театры есть, да. Киношку можно сходить в конце-то концу. Вариантов миллион. Можно пойти, опять же, в какой-нибудь красивый парк погулять где-нибудь в центре города. Не обязательно же там даже где-то далеко. А вот, пожалуйста, в центре города у нас огромное количество всяких разных парков. В общем, проведите этот день максимально спокойно, без агрессии, без плохих мыслей, и чтобы все было хорошо.

0: давайте напомним тему, которую мы сегодня обсуждаем.
1: Что вы меняете в своем быту, когда хотите сэкономить?
0: Дмитрий, ну давайте мы узнаем.
1: Вот пишет нам Евгений. Добрый вечерочек от петербуржца. Начинаю экономить на платежах в компьютерных играх. Перестаю покупать всякие пропуски для получения доп-наград в играх.
0: Да, сейчас у нас очень трудно пополнять баланс, поэтому тоже вот как-то... Но, конечно, тяжело. Тяжело. Приходится один уровень, знаете, проходить слишком долго. Если раньше так, ладно, сейчас какой-нибудь себе бустер прикуплю, и раз, два, три, елочка горит. То теперь, и, кстати, тоже интересно в этом. Ну да, очень долго один уровень проходишь, но тем не менее.
1: Ну, кстати, еще один комментарий. Начинаю пересматривать список своих подписок на всякие сервисы. И от чего-то отписываюсь. В принципе, да, когда прижимает, думаешь, что там мне там каждый месяц, откуда там у меня списывается, и как-то это получается.
0: Тоже почистить очень даже, кстати, важно. Я перестаю покупать себе красную икру, натуральную, перехожу на имитированную.
1: Кстати говоря. Выход.
0: Да. Мы тут просто с Дмитрием попробовали первый раз в жизни красную имитированную икру. Правда, определенной марки, не будем говорить какой. Вот. Но мы, честно говоря, я просто думала, что это не похоже совершенно должно быть на... Ну, то есть все понимают, что едят имитацию. Но мы с Димой с закрытыми глазами пытались определить. Мы купили натуральную и имитированную.
1: Сравнение.
0: И мы не могли понять, где какая, на полном серьезе. То есть все-таки химическая промышленность дошла до высокого уровня. Мне интересно, как они ее делают. Кстати, да, вот даже можно же наверняка посмотреть, как вообще это, что это, из чего это, как это так.
1: Ну, хотелось бы знать, да, в чем, где вот, чтобы что там подсыпать. Ты представляешь, скоро будет таблеточка какая-нибудь?
0: Да, да. Я в этот момент подумала, думаю, господи, это же можно так и помидор, наверное, а может быть, он уже давным-давно не настоящий. Может, его где-нибудь там как-нибудь сделали. Ну, то есть, интересный такой момент. Для меня это было открытием. Так, кстати, у нас новость есть. Каждая третья россиянка призналась, что портила еду партнеру в качестве мести.
1: Так.
0: Значит, чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры, забытая годовщина и возвращение домой позже обещанного. Девушки добавляли в еду ингредиент, который мужчина не любит, пересаливали или делали блюдо острее. Мне кажется, что это глупо как-то. Ты сама... Тогда вообще не готовь. А какой в этом смысл? Ты приготовила, так мало того, что вы с ним уже поругались, так он тебе еще и скажет, что ты готовишь плохо. Ну, то есть какая-то дополнительная история, такой плюс для хейта, что ли, ему еще. Подарить ему козырь, понимаешь? Ну, нет, это какая-то странная
1: история. Месть должна быть изысканней как-то.
0: Не то, что...
1: Пускай он почувствует вкус. Но вот последствия после этого вкуса как-то будут немножко...
0: Да. Ну, те, которые... ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать тему. Но, кстати, не то, что продолжим, а мы уже будем бомбить финалочку в ближайшее время. Поэтому последние варианты ответов по теме принимаем.

0: качество сна через месяц регулярного употребления. Эйнштейн обожал поспать и спал по 12 часов в сутки. В древности гранат использовали как помаду для губ. В Вавилоне на Новый год царя били плетью. Если он заплакал, значит, год будет урожайным. Урожайным. Ну, знаете, что не сделаешь для народа. Тут как бы надо было выжимать слезы уже. Даже если плакать не хочется. Кианофобия, боясь снега, холода или льда. Дети рождаются без коленных чашечек. Они формируются только в возрасте 2-6 лет. Жвачку нужно жевать не более 10 минут. Дальше она может нанести вред организму. Растворимый кофе не имеет запаха, ароматизатор в него добавляют позже. Замороженные фрукты и овощи не теряют своих полезных свойств. И в мире существует более 400 видов бумаги. Бананы растут вверх ногами. Я видела, точно. Страх перед инопланетянами известен как нейлоспорофобия. В гольфе вероятность дважды за одну игру попасть в лунку с первого удара составляет 67 миллионов к одному.
1: Невозможно, то есть.
0: Ну, почти. Это как-то совсем, да.
1: Но никогда не равно нулю.
0: Первая коляска была спроектирована так, что ее тащила коза. Ну и еще черный шоколад способствует притоку крови к наиболее важным зонам мозга в течение 2-3 часов. Поэтому, если вы хотите лучше соображать, просто немножечко темного шоколада. Ну а мы совсем скоро узнаем, кто сегодня будет самым крутым, заберет наш подарок, подбомбим финалочку. It's showtime. Pago! Pago! On DFM.

0: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 до сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно –

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС-Татнефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС-Татнефть. Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональные предложения у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка Совкомбанк. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
8: Пароль
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: some of that weight.
1: Trying to get
0: some of that weight.
1: Going

0: Ну что, друзья, побьем финалочку. Прямо сейчас будем выяснять, кто у нас сегодня забирает подарок. И, конечно, последнее сообщение зачитаем прямо сейчас по теме.
1: Сегодня полезный был эфир. Что вы меняете в своем быту, когда хотите сэкономить?
0: Спокойно отношусь к мобильным телефонам. Работает без тормозов, и ладно. Ходила, ну, тут понятно, тут уже про марки, поэтому не будет. Так, на комиссии банку изворачиваю, чтобы не заплатить лишнего. На обычной одежде, типа джинсов, футболов, носков, я понимаю, когда сумка может стоить дорого, но обычные ежедневные одинаковые проходные вещи для меня не могут стоить дорого. И я не покупаю всякие дорогущие бренды, потому что не вижу в этом смысла. Это Алена. Не покупаю машину. Между прочим, большая экономия. На природных ресурсах стараюсь меньше употреблять воды, электричество, еды, продукты. Покупаю по минимуму только те, что ем сама и муж, чтобы они не гнили в холодильнике. На самом деле мы очень много выбрасываем. Это правда, кстати.
1: Разумное потребление, да, молодцы.
0: На подписках, на платные сервисы с музыкой, фильмами и так далее. Дальше у нас экономлю на станке для бритья. Вот, принципиально не плачу за всякую ерунду. Так, ну понятно. На всяких обучающих мастер-классах не покупаю. Можно все посмотреть в интернете или просто самостоятельно изучить вопрос. Также одежда в сезон. Кстати, это идеальная история. Всегда купальники покупаю зимой, а сапоги зимние.
1: О,
0: летом. А еще шубу надо покупать именно летом, а не зимой. Тогда она будет стоить намного дешевле. Как минимум на 30%. Шампунь беру дешевый. Главное, что просто хорошо очищал. Чаще всего это просто маркетинг. А хорошие шампуни могут не стоить супер дорого. Ну и еще такси. Такси. Ох, как некоторые экономят именно на такси. Собственно, переходим со стандарта на эконом.
1: Елена пишет: я не ужинаю, сразу два плюса. И худею, и экономлю деньги. Владимир пишет: удивился платежам за электроэнергию. Бойлер на кухне в ванной переключился в режим эко, а микроволновка в режим постоянно выкл. На этом и экономлю.
0: Вынуждена признать, что я уже в том возрасте, когда да я на эти деньги столько мяса куплю, поэтому не ем в ресторанах. Просто совершенно точно могу сэкономить на этом. Рестораны только когда супер много лишних денег.
1: Вот Альберт переехал в свой дом, не платит теперь за капремонт, горячую воду и наконец-то не клеит на стены эту дурацкую бумагу обои. Я бы вот с Альбертом, конечно, поспорил. Не факт, что вы прям экономите, когда переезжаете в свой собственный дом, потому что обслуживание его обходится, да, ох, как недешево.
0: Но зато удовольствие какое.
1: Да, есть свои плюсы, конечно.
0: На маникюре, бровях и прочих процедурах в салонах все сама делаю и получаю удовольствие, занимаясь этим. Ну что, друзья, прямо сейчас Дмитрий у нас выберет победителя. Сегодня его очередь.
1: Сегодня это Лариса прислала свои сообщения в Максе. Вот она переходит на альтернативное отопление. Вместо обогрева коты, свитер и воспоминания о лете. Не берет кофе на вынос, использует рабочую кофе в машину. В принципе, тоже вкусно. И на какой-то период, внимание, удаляет приложение с маркетплейсами. Вот это сила воли у Ларисы.
0: А еще это... можно вот пауэрбанк на работе заряжать, например.
1: В принципе, все свои гаджеты можно заряжать от казенного электричества.
0: Ну, тоже, знаете, экономия.
1: Тоже выход.
0: Ну что, давайте поаплодируем, Ларису.
1: Поздравляем Ларису. Лариса, вам достается наша фирменная кружка.
0: Друзья, а я желаю вам, чтобы в эти выходные вы не экономили. Все-таки один раз живем, понимаете? Надо получать удовольствие, выжимать уже остатки бабьего лета. Как-то, вот, кстати, осенью поздней или зимой. Ну, хотя нет, зимой тоже не получится экономить. Там Новый год, конечно, там траты. Вот поздней осенью экономить хорошо.
1: А, кстати, сейчас купите подарки на Новый год. Всяко дешевле будет.
0: Может
1: быть, на этом хотя бы получится сэкономить.
0: Ну, как минимум, например, всякие разные вот эти истории, что если что-то снимать, какие-то путешествия, это уже точно. И то, мне кажется, уже, может, и поздно. Да, кстати, друзья, мы тоже продаемся с Дмитрием на Новый год. Да, мы стоим, мы ведущие мероприятий. Если вы хотите, чтобы мы провели ваш корпоратив, пожалуйста, маякуйте, мы с удовольствием откликнемся. И все пожелали, все рассказали, даже прорекламировались. Всем пока!

0: погоде, друзья, прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, без существенных осадков. Температура воздуха в течение вечера 14-11, ночью 9-10. Завтра обещают до 19 градусов тепла, ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, влажность 85%, давление 750 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 15 градусов со знаком «плюс».
1: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
4: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
5: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GP и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
4: Right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что Радио DFM.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку на прошлой неделе открыли Джон Саммит, Диволт и Джулия Чоч. Shades of Blue.
0: Второе место.
2: Серебряными призерами оказались Медуза и Генри Кэмемель. Don't Wanna Go Home.
0: Первое место.
2: Ну а лидером прошлой недели стала работа Meet Me in

0: завтра в 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7defisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
7: Легендарная выгода всем, кто получает.

0: Получать зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что...

0: Реклама.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
0: Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
3: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: DFM.
4: DFM. Потому что.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.